0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: Друзья, в эфире
1: «Мир
2: неформатный».
1: Радио. Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио – это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано, циклон с собой тучи приволок.

сон где-то рядом, возможно, не скоро усну. Смотрю на луну уставшим я взглядом и песни о чем-то пою. Песня грустна, радости мало, жизнь коррективы внесла.

километры пути, не считая за труд, трое нищих по темной дороге бредут. Имена им отчаяние, ужас и боль. Эти трое всегда у тебя за спиной.

по правой обочине шествует страх, словно гордый олень, и в ветвистых рогах серебристую сплел паутину паук. Вечный страх — напарник, соратник и друг. Страх владыка души, лишь слегка наступив, поселяется в ней. Дальше следует взрыв, и осколки летят, но не спит паучок. Душа шмётки он ловит в свой липкий.

страхом отчаянью вечно идти. И ворона кудлатая слева летит, властелина рассудка, хозяйка умов, королева сознания темных углов. Хриплым карканьем зыбкие рушит мечты, что так долго хранил и вынашивала ты. Опускаются руки, и больше не в мочь не идти, не ползти в эту темную ночь.

отчаянием, страхом в родстве состоит, и понуро меж ними лисица бежит, шкура серая бита сыпным лишаем, подметает дорогу облезлым хвостом. Только с виду она и стара, и слаба, но одним лишь прыжком боль догонит тебя. Не гляди, что хрома на четыре ноги, миг, и в рыхлое тело вопьются клыки.

темной дороге бредут в никуда ниоткуда лежит их маршрут. Их ведут только звезды в ночных небесах. Чует жертву ворона, олень и лиса. Звезды гаснут, и солнце восходит вдали. Но идут по следам в придорожной пыли километры пути, не считая за труд. Они ищут тебя и, конечно, найдут.

они научены, их терпение круче, чем у голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают тело. Такое дело, карьера на карьере между землей и небом.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Ну вот в жизни не угадаете, кто это. Этот певец представлял Францию на церемонии празднования 200-летия США в Вашингтоне. Первым из советских певцов заключил 5-летний контракт с империей Palace, одним из лучших казино Лас-Вегаса, по условиям которого пел 180 дней в году. На сегодняшний день не был ни одного эстрадного исполнителя из России, тем более из Советского Союза, который исполнял 4 месяца «On-Man Show» — сольные концерты, как это делал Жан Татлян, и гастролировал по всему миру.

Жан Арутюнович Татлян родился 1 августа 43-го года в Салониках в Греции, в армянской семье. Был младшим из трех детей. В 1947 году семья переехала в Советскую Армению. Музыкой профессионально начал заниматься еще до совершеннолетия. Окончил эстрадно-цирковое училище в Киеве. В 1956 году вместе с семьей переехал в Сухуми, где работал в филармонии. В 1961 году стал солистом государственного джаза Армении. Потом переехал в Ленинград, где начал работать в Ленконцерте, где спел суперхиты «Уличные фонари», «Воскресенье», «Осенний свет» и многие другие. Ребята, за 5 лет с 1965 по 1970 год было продано в СССР более 50 миллионов экземпляров пластинок с записями Татляна. Слушаем «Уличные фонари».

1971 году Жан фиктивно женился на француженке и эмигрировал во Францию. После отъезда Татляна в Советском Союзе было приказано все его записи уничтожить. И лишь благодаря самоотверженности нескольких работников радио и ТВ часть записей сохранилась. И в начале 90-х Жан приехал в Санкт-Петербург, дал 7 аншлаговых концертов в ДК имени Горького. А 14 апреля 2000 года приехал вновь и решил остаться в Питере, где сейчас и живет. Слушаем греческого армянина, гражданина Франции, родившегося в Греции, с русской душой, Стенька Разин.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал скрип двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Сергей, а вам не кажется, что ваши песни и музыка похожи на песни и музыку Бориса Гребенщикова?
1: Нет, мне так не кажется. Мне сегодня приснился Путин в малиновом пиджаке. Он стоял у торгового центра, а водку покупал.

вдруг понял, что пришли японцы и захватили родную страну. Путин, Ерхой, Лобода. Путин, Фурия, Круча. И сегодня приснился Путин, потом наступил конец.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра.

пророком. И не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Другие подруги, здравствуйте. Здравствуйте, друзья. 21.01.19 на моих зеленых системных. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Приветствую всех онлайн-слушателей. Отдельный привет всем, кто смотрит стрим. Вот. И, собственно, вот он я. Вот меня сегодня 4 человека спросили, живой ли я вообще. То есть, в принципе, все подозревают, что мог я и закончиться. Вот, не знаю, с чем это связано, но почему-то все 4 решили, что меня уже нет на этом свете. Ребят, вот он я, живой. Вот, очень приятно, что вас беспокоит этот вопрос. Хотя, может, вы просто уже собрались, как бы это, сходить, полить желтой жидкостью мою могилку, но нет. Пока живой. Вот, Антоха, привет, Дениска, привет, Игорь, привет. Сегодня у нас

писать туда. Если вы будете писать туда, то ваши комментарии останутся, понимаешь, в аналах. Останутся в аналах, это значит, что когда я выложу запись эфира, эти комментарии будут приклеены к нему прям как комментарий. Вот. Если вам лень писать у нас на чате, вы можете сделать что? Во-первых, сейчас прямо в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте идет стрим. Тыкайте там на видео и увидите там видяху с красным значком онлайн.

Нет, нашли. Вот. Так, смотрите, что пишут. Захар, тебя подложка глушит. Меня подложка глушит. Ну, давайте мы сейчас все настроим, ребятушки. Мы сейчас, давайте я чуть-чуть ее приберу. Вот так. Вот так вот. А вы мне говорите, лучше ли стало или хуже? Так, Дениска пишет, что у меня, наоборот, подложка тихая.

все вместе будем слушать. Вот, чем мне последнее время нравится «Бомбардировка», что у меня с ней вообще никаких, понимаешь, геморроев теперь больше нет. Раньше я делал голосование, считал голоса, страдал, мучился, теперь нет. Теперь все.

телодвижения, они больше у нас не присутствуют. Ну и еще какая новость, друзья. У униформатки. У униформатки появилась новая телега. Вот, там теперь стало возможно сделать группы в Телеграме. Раньше не было, поэтому у нас был просто канал, да? Вот он как бы остался, или как он называется? Ну да, канал. Вот.

200 тысяч человек ограничение. Пока мы это все заполоним, эти 200 тысяч, я думаю, нам их этого ограничения пока хватит. Вот. Ну и все, собственно, давайте начинать. Давайте начинать. Итак, первые сегодня у нас по списку. Первый у нас по списку «Прощай, привычка». Группа «Прощай, привычка». Что у них написано в сопроводилке? Так, сейчас я чуть-чуть откачу. У меня теперь три монитора, друзья. У меня, знаете, что есть? У меня же теперь есть мониторный планшет. Вот он. Очень удобная штука. Я могу теперь в него тыкать. И у меня теперь три рабочих пространства. Мне теперь стало удобнее. Я теперь всех вижу. Вот, высоко сижу, далеко гляжу. Итак, читаю сопроводилку. Западная Беларусь, находясь на границе миров между англосаксами и их либеральными традициями в музыке и ордынскими жесткими вертикальными схемами социальных отношений. Вы чё такое написали? Как это читать, мать вашу? Вот, турбулентность из той

прошло ничего. Может, вы наоборот стали богаче на миллион два долларов, там, три, четыре. Ну, вдруг. Вот, вы знаете, что у меня в телеге написано? Неформатное радио начало видеочат. Видеочат. Может быть, можно сюда писать комментарии какие-то? Ну, давайте я сюда пром напишу. Так, Ctrl-Enter. Пром. Нет, оно не выглядит как отдельный чат. Ну ладно, мне надо экспериментировать. Так, что тут нам пишут?

Ну-ка. Так, что там мне? Антоха пишет про песню. Про песню пишет. Мне зашло. Мне зашло. Что там еще у нас? Все, что, комментариев по песне нет. Где у нас группа «Прощай, привычка»? Почему она нам не пишет ни в один час?

свои сообщества, на свои афиши, там, ближайшие концерты, это все не возбраняется, это приветствуется, потому что если люди вас послушали, вы им понравились, они раз к вам добавились. Вот. Ну и, конечно же, не молчите, не сидите, как мышь на крупу надулись и сидят тут, понимаешь, общаться не хотят вообще никак, ни со слушателями, ни с диджеем. Я вот сейчас как обижусь на этих гребаных музыкантов. Вот, поехали дальше. Далее у нас группа FM. Песня называется «Февраль». И написано так: «Февраль-про-одиночество». Это про одиночество. У всех бывает одиночество. Все по-разному проходят через эту стадию, но у многих в душе остается февраль. Из детства написано на стихи известного... А, это, наверное, тут сразу описание про две песни. Вот, конечно же, мне их надо было оба эти описания кинуть, да, в одно. Ну, ладно.

Итак, дорогие подруги, 21-21-29 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже. Вот, только что мы слушали группу FM. Пока у нас играл FM Февраль, у нас Юрка нарисовался на сайте, в чате пишет «Привет всем». Видео на сайте опять не показывают. Слушай, ну я не знаю, с чем это связано, Юр, честно. Все разрешения проставлены, галочки все стоят. Причем, знаешь, что самое смешное? Когда трансляция закончится, это видео можно будет смотреть на сайте. Я не понимаю, с чем это связано. Ну, видимо, что-то эти америкосы там, пиндосы, мудрят. Так,

Нечего делать. Он яйца лижет. Вот, ну, Олежек название группы меняет. Ну ладно. Окрет так окрет. Посмотрим, насколько нам теперь окрета хватит. Так, Пермь у нас нарисовалась, пишет: здрасте всем. Смотрю, нас тут сегодня много. Да, тут нас сегодня прям завались.

Черный вторник, значит, бомбардировка. Так, Дениска пишет, рад был всех повидать, пойду за женой, завтра залечу. Давай, вали. Вали за женой. Так, что там еще? Витек пишет, уже свою доставил. Свою же жену доставил, теперь свободен. Вот, что там еще? Про, вот смотрите, про песню никто не пишет. Репы, пушка твои, прям по душе. Мне лайкаю видосы, смотрю с носом. Слушай, Витек, я у тебя там...

увидел. Вот, короче, я, мне кажется, девочку какую-то у тебя там увидел. Интересно. Вот, и хотел спросить, то есть это ваши там ребята ревут, или это у тебя какая-то группа просто приезжая, пришлая была? Так, Антоха пишет, слушай, радио, пишу, что пилатес — это динамическая форма йоги. А, вот, то есть это...

себя, а значит и свою судьбу механизмом. Вот такая вот заумная сопроводилка у группы «Примари Аспект». Ну, давайте слушать. Примари. Я честно, я в албанских языках не силен. Ребят, я не для того, чтобы вас там обидеть как-то это все. Я просто, ну, правда, не знаю, как это правильно читается. Вот, «Примари Аспект» за секунду до. Дислокация, к сожалению, не указана. Ставим, слушаем, поехали. Поехали. Чуть на стрим не нажал, поехали. Надо же нажать. У меня теперь три монитора. Я теперь вообще козырный туз тут.

Итак, другие подруги, приветствую всех. Приветствую всех. Тут вот Олежек пишет: Захар, а давай, вот, хоть и на работу завтра, но пофиг. Олежек, а ты знаешь, что в России теперь есть чат, штраф. Теперь в России штрафуют за, как это называется, за побуждение к собутыльничеству.

лекции читать. Нет, я буду тупо бухать в одно рыло. Вот, а вам уж если хочется, то ради бога. Так, что тут нам пишут? Трек «Пушка», дай мне ссылочку, дядь. Я бы дал ссылочку, честно бы дал, мне не жалко, но...

называется трек. Ищи! Ищи где хочешь. Вот, собственно, что тут? Людям понравилось. Ну-ка, людям. Олежику понравилась песня. Антохе не зашло. Так?

надо залить, потому что пока не разболелся. Вот, у меня есть такой момент, я вот начинаю, он начинает ныть у меня. Я вот если успею туда стопочки 4 залить, да,

делают по принципу, как и Revolution, все то же самое. Там у них голосуют зрители билетами. Соответственно, группам пришлось загонять туда зрителей. И я думаю, половина из них сами покупали билеты этим вот, понимаешь, фанатам. Чтобы натихали стаканчики. Знаем мы все эти разводки, знаем. Вот, организация порадовала, бардак. Вот,

сказать, что пора. Вот я наливаю. Но я никого не принуждаю к собутыльничеству. Вот, смотрите сами. Если вам хочется, то, конечно. Как же я могу вам запретить это мерзкое занятие? Никак.

любви. Большой, настоящей и взаимной. Ой, вообще, на самом деле, вот слово «взаимной» в сопроводилке — это прям замечательное слово, потому что бывает, что

сами по себе. Я вот сейчас сам по себе бухну, а тебе, если хочется, ты сам по себе бухни. Вот, без всякого, понимаешь, агитирования. Вот, итак, краснокнижники, бумажный самолетик, поехали.

тополя, хлобызнул пару раз, запустил сырком, вспомнили про кабачковую икру, а оно все вот это монотонно. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-

СВО, то, конечно. Я же уже вам много раз сказал, пока война не закончится, никаких фестивалей ни форматка делать не будет. Не будет. Да, я даже не выступаю никуда, не езжу, пока все это не закончится. Вот. Хотел на днюху, и то не получилось. Вот. Так, если выступать, то ехать туда и там выступать. Вот, я считаю так. А какие-то шабуши устраивать, пока там ребята мучаются. Не-не-не. Так, что там, Олег пишет, я немножечко мимо. Вот где будет железненько, я заинтересовался. А тут мне как-то грустновато, простите, без обид. Ну да, песня такая. Нет, дело даже не в настроении песни, а она монотонная. Тут даже не дело вкуса.

будете упечатывать эту песенку в альбом, вот, я вам советую, конечно, ее немножечко переосмыслить. Вот, и опять же, она уже будет тогда в двух вариантах, так даже лучше получится. Вот, поэтому вот так. Ладно, так, большая, настоящая, взаимная, удаляю, чтобы мне не путаться. Едем дальше. Далее у нас «Навстречу солнцу». «Навстречу солнцу», я, насколько помню, это группа из «Орла». Группа из «Орла», поет там девочка Света, мне так помнится. Мне кажется, я не ошибаюсь. Ну, мы сейчас услышим. Так, муза. Бодрая, мощная танцевальная композиция, над которой работали все участники группы «Навстречу солнцу». Возможно, именно эта песня станет хитом, а может, следующая. Время покажет. Работа над записью нового альбома продолжается. Вот. Свет, если ты... Вот, кстати, ты-то у нас на неформатке появилась раньше, чем на Bald Music. И ты же знаешь, что надо присутствовать в эфире. Где ты? Почему тебя здесь нет? Вот, поехали, ставим, слушаем «Навстречу солнцу». Если я все правильно понял, это орловская группа. Трек называется «Муза». Поехали.

в очередной раз ругался матом на музыкантов. Я говорю, музыканты, собаки, женщины, где вы? Где вы? Почему вы думаете, что вот... я даже не знаю, как сказать-то без мата. Вот без мата очень...

город Орел. И она раньше ни разу звучала в неформатке. Она у нас очень давно, мы друг друга знаем. И она знает, что надо быть на эфирах. Соответственно, или она не знает, что сегодня эфир с «Навстречу солнцу», потому что уж она бы пришла, мы с ней в нормальных отношениях, мы всегда хорошо общались, мы ни разу не поругались. Вот. Или, блин, она тоже звезду включила. Я не знаю. Но, тем не менее,

записи. Но хочу заметить, Свет, ну ты будешь запись все равно переслушивать. Мне кажется, вы стали лучше звучать. Ну, по крайней мере, вот ты стала точно лучше звучать. У тебя какая-то появилась, как это называется, есть такое выражение, заматерело, да? Заматерело. Вот как это выразить в отношении девочки, да?

вокалисту и, собственно, звуку группы. Вот, я надеюсь, что все у вас удачно, все у вас хорошо. Так, что там, Витек вот пишет, многие музыканты сейчас считают, что надеюсь, что все у вас удачно, все у вас хорошо. Так, что там, Витек вот пишет, многие музыканты сейчас считают, что за ними бегать должны.

доступен в общем доступе. Итог. Послушаем и забудем, а вы старались, сочиняли, записали, красиво вышло, а итог. Вот. И все, трек остался при них, а не у слушателях. А не у слушателях. Да, согласен.

на это общение. Вот, ну как бомба Питер, так все, как этот, я не знаю, в пустоту. Мы вещаем в космос. Вот, и когда этот сигнал отразится от Солнца и вернется к нам, вот тогда они нам соизволят ответить. Ладно!

ставлю коры в угол, вот там закопаете меня, и все, и как бы ладно, закончилась информатка, но нет-нет, да кто-нибудь и да, да, нет-нет, да кто-нибудь и да. Вот, поэтому я кайфую, честно.

люблю ребят на самом деле, поэтому все очень взаимно. Так, ладно, поехали дальше. Дальше у нас группа Консуэло. А, одна Эл Консуэло. Розы, герань, гиацинты. Я почему-то думаю, что сейчас будет песня про войну. Мне так кажется. Так, EP проекта Консуэло и «Быть над землей рассветом» приурочен к 28-й годовщине со дня смерти знаменитого русского поэта 20 века Иосифа Бродского.

минорного. Твою мать, консуэла, вот вы забубенили сопроводиловку. Ну давайте послушаем. Роза, герань, гиацинта, консуэла. Не указана дислокация, не знаю. Но мне кажется, что это Питер, мне почему-то так кажется. Вот, поехали.

нет, как-то обходимся цветочками попроще. Слушай, я тебе скажу так. Я когда смотрел

Там было то ли пионы, герань, гиацинт. Сейчас я погляжу, попробую папочку-то найти. То ли тюльпаны, герань, гиацинт. Поэтому как бы у меня в голове все сложилось. Нет, в папке тоже роза. Ну, слушай, ну, наверное, я просто выдал желаемое за действительное. Видимо, я выдал желаемое за действительное.

Вообще, так, песня эпична, но не мое. Слушай, знаешь что, я когда слушал, я прям четко слушал Свету Сурганову, ну честно. Ребят, консуэл, я

сказать, некое... я не знаю, как правильно сказать. Чувство стыда, за ложный пафос. Ну так вот, что ли. Я как выкрутил, да, фразу. Ну и все равно я неправильно, я не так хотел сказать. Я просто не знаю, как это словами выразить. Короче, вот мне кажется, если бы вот избавить вокал вот от этого, вот конкретно в этой песне, да, то она бы, мне кажется, прям вот до мозга бы дошла, прям до сердечка. Вот, до самой задницы бы пробралось.

Ленинграда с фашистской блокады. Посвящается всем воинам духа, тем, которые выстояли, не сдались, отстояли город в те морозные, голодные, страшные годы. Их невероятную, непобедимую силу духа не удалось сломить. Посвящается нашим ребятам, которые прямо сейчас, в эти минуты, сражаются за наши жизни.

уже прям, я чувствую, прививается. Я что хочу сказать, ребят. Вот так, сейчас я зачитаю. Вот Антоха пишет: эта песня мне не зашла. Звучит эпично, но более естественно. Сова на глобусе трещит. Слушайте, я сейчас расскажу. Я сейчас расскажу, чего было не так. Ну, я свою мысль выскажу. Настя, Настенька, ты умница. У тебя красивый голос. У тебя хорошие вокальные данные. Вот, но я скажу честно, красиво аранжировано, все, прям вот все. Но я скажу честно, я прочитал сопроводиловку, да, я знал, о чем песня. Но я честно говорю, что я вот сейчас сидел, я надел студийные наушники, чтобы меня...

не картинкой, а смыслом. Вот, а смысла эта песня не донесла вообще вот ни на грамм. Ну, честно, Настенька, я ни в коем случае тебя обидеть не хочу. Вот, послушаешь ты запись этого эфира. Вот, но...

Согласятся, что красиво надо петь о любви, о лете, о зиме, я не знаю, о солнце, о чем угодно. Вот, но когда ты поешь про человеческое горе, про то, о чем написано в сопроводиловке, в первую очередь надо доносить смысл песни. Вот, а смысла вот вообще не было. Я слышал крутость аранжировщика. Я слышал крутость вокалистки, вот, и вот эта вся крутость, то есть эта песня вокруг исполнителя, а не вокруг воина духа, вот, вот, я нашел, как правильно высказаться. Эта песня не про воина духа, а про крутую вокалистку, которая поет под крутую аранжировку, вот, так, надо мотнуть назад чуть-чуть. А воин духа тут как раз-то весь и потерялся, поэтому...

Я думаю, она меня услышала. Настенька, ты умничка, ты молодец. Но вот, блин, такие песни так нельзя делать, честно. Это прям вот большая ошибка. Ладно. И опять же, вот

Так, что там еще у нас? Все, все, у нас очень мало комментариев. Ну, на самом деле, Вероника должна умереть, я согласен. Поэтому Антоха пишет, я так думаю, что Вероника скорее хочет постукать вопрошающих. Постукать. Ребят, загрузите, в группу пустите, загрузите свой трек на неформатку. Я его еще раз послушаю. Мне кажется, я его, наверное, возьму. Так, сейчас я еще раз за здоровье себя любимого хлобызну. Ну, мне надо сырок доесть.

Друзья, что я хотел сказать? Завтра будет миксер. Завтра он будет немножечко длиннее, чем обычно, потому что я сунулся пособирать треков, которые новые вышли у наших давних, у наших мастодонтов, да, у тех, кто уже давно с нами, давно в эфире. Вот, плюс будут треки, которые изданы на лейбле «Неформатки». Вот, и как бы я сунулся, а вот не было меня с 12 декабря, да, с 12, по-моему. И вот по 13 февраля, декабрь, январь, 3 месяца, да? За 3 месяца очень мало. Короче, я думал 2 эфира насобирать, но собирал один удлиненный. Ну, там треков 10, наверное, 12. Вот, поэтому завтра миксер будет чуть-чуть подлиннее, чем обычно. Вот, но тем не менее он будет. Вот, как бы все, начинаем новый сезон бомбардировки, начинаем новый сезон миксера. Закончу я сегодня песней «Колки», «Земля королевы мод». Медленно называется песня. Я просто на этом компьютере сейчас хаотично

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Пиория, штат Иллинойс, Мат Двейн, нью-метал. Жесть жестокая. А кто не видел их живьем, посмотрите клипец. Парни из глубины иллинойских заводов. А чё? Чад Грей работал на заводе, получал свои 40 тысяч баксов в год. Так он бросил работу, размалевал рожу и стал вокалистом крутейшей нью-металлистической группы США. Сами музыканты группы считают, что они играют математический металл. Как-то Мэтт Макдонах пошутил, что при написании музыки они использовали греческие счеты. Короче, надо слушать. Мат Двейн, хайпи.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Я живу на планете большой, которую не спрячешь в карман. Разливается ночь надо мной, я разливаю стакан. Ночь включила луну за окном, а я включил Арктур 006. И

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых.

тихо засыпает, снегом город серый и чужой, выключаю свет.

деревья хранят солнечного лета тайны. Стрелки тикают и странно, в них есть место и для меня.

0: Участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть, во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

пью с утра, и красное мешаю с водкой, а за окном колокола и литровой звенья.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер, 21.01 на наших зеленых системах. Сегодня среда, значит, в эфире очередная программа «Неформатный миксер». С вами

0: Диджей Зухер, с вами абсолютное зло, Коляновна, фрикин бок. Общаться будем с вами, во-первых, в WhatsApp +7 900 275 3059. Кому удобно общаться, во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и так как ВКонтакт в последнее время тупит, всем рекомендую присоединиться к серверу Discord. Называемся мы там «Неформатная» латинскими, но кому нужно ссылочку, она лежит в теме во ВКонтакте в сегодняшнем эфирном чате. Итак, привет, привет всем, вижу тут туйва хуча народу, молодцы, все нарисовались. Ну давайте я поздороваюсь сперва с Дискордом. Вот Олежек, привет, Камоныч, здравствуй. Никодим у нас тут. Здравствуйте, Хой, привет. Кто там у нас? Антоха, здравствуй. Колка, дружище, хаюшки. Ты, кстати, нам так и не ответил на вопрос. Юрка Арцизов, приветище. Фрекенбок Коляновна мешает себе чай. Сейчас она придет тоже со всеми поздоровается. Стрела Морфея в обеих ипостасях вам привет. Настюха, здравствуй. Вижу, у нас Катюха заскочила на сервер. Привет. И Анжелка, здравствуй, здравствуй, здравствуй. Так, теперь обновлю ВКонтакт. Есть ли что-нибудь там? Нет, все благополучно ушли в Дискорд. Ну и слава богу. Вот, ну и давайте общаться уже тут. А итак, друзья, ну, прошлый эфир был прям, ну что, честно скажу, хороший. Прям хороший, было много хороших треков, много интересных ребят. И так получилось, что я очень надеялся на голосовалку. Я думал, будет битва, я думал, будет ребятам интересно. А нифига, битва не вышла, поэтому выбрал я один всего ништяк. У меня руки чесались выбрать много треков, но так как битвы не было, я решил не заморачиваться. Итак, победители прошлого голосования у нас группа «Включай микрофон» со своей песней «Все наши песни». И в ништяки я забрал группу «Эксмо» «Alone in the Dark». Итак, ставим, слушаем. Коляновна, здоровайся уже, давай.
1: Всем добрый вечер.
0: Вот, Коляновна живая, никто ее не убивал, все тут на месте. Андрея, вот вижу, висит у нас. Привет тебе, Андрюха. Натаха, приветище тебе. Ульянка, здравствуй. Вижу, у нас подключилось еще два человека к серверу. Вот, молодцы, молодцы, все туда, молодцы. Но в группу во ВКонтакте все равно добавляйтесь, потому что, во-первых, там будут все посты касаемо сегодняшнего эфира, то есть когда запись появится, как голосовалка появится. А во-вторых, просто, чтобы быть в курсе всего, что происходит, котиков мы не постим, поэтому добавляйтесь смело. Так, Стрела Морфея пишет, интернет у меня в подвале тугой, то есть, то нет. Ну да ничего. Итак, ставим, слушаем победителей прошлого эфира, нон-стопчиком два трека, и потом начнем. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, привет, 21.10 на наших зеленых системных. Я себе, наконец-то я получил из Китая еще одну микрофонную стоечку, прикрутил ее к столу, и теперь я не держу дилдо в руках. А теперь у меня все очень удобно. А вот, привет, Серега Ставроград, привет, Ванек Привалов. Подтягивается народ в Дискорд все больше и больше нас там. И что меня радует, во ВКонтакте ни одного комментария. И это значит, что мы победили. Вот, что народ туда даже уже и не пытается комментить. Но я на всякий случай страничку обновляю. Так что если кто-то не может общаться в Дискорде, то, конечно же, во ВКонтакте буду зачитывать. Но там это делать неудобно, потому что теперь это все через жопу у них настроено. Итак, друзья, только что отзвучали победители и ништяки прошлого миксера, и начинаем мы миксер следующий. Наше абсолютное зло Коляновна расставила треки, и первая у нас сегодня группа «Рота Вихра». Вот они написали в Дискорде, что как каким-то чудом попали в программу. Ну, собственно, чуда не было, просто я сидел, отбирал треки, и мне показался он интересным. Ребят, на самом деле, сегодня, если кто-то ожидает какого-то взрыва мозга не будет. Громких треков не будет, будет много достаточно интересных работ. Отбирал лично все сам, без помощи робота. Вот, будут работы плохо записанные, будут работы плохо сведенные, но, тем не менее, они достойны того, чтобы прозвучать, они интересные. В первую очередь, вот так вот. Так, ну и, собственно, поехали. Первая у нас группа «Рота Вихра». Дислокация указана Санкт-Петербург, трек называется «Мнимая». Про себя у них ничего не написано, написано музыка, слова Дмитрий Родионов, соло Олег ВК. Вот, не нашла Коляновна вас во ВКонтакте, не смогла найти. Она у нас оповещает всех музыкантов перед программой.
3: Брехня, я нашла группу, но она не из Питера. И такой песни нету.
2: Ну, я не знаю.
3: И даже как бы остальное.
2: Но ты им написала?
3: Нет.
2: Вот.
3: Потому что там написано, что они из Ставрополя.
2: Из Ставрополя. Группа. Вот так вот. Ну, значит, не нашла. Значит, конкретно этих не нашла. Вот. Ладно. Итак, ставим, слушаем. Трек называется «Мнимая», «Рота Вихра». Дислокация указана Питера. Хотя Олег вот пишет, это Мурманск. Ребят, ну, я читаю то, что написано у меня на треке на сайте. Значит, вы, когда грузили трек, неправильно указали дислокацию. Тогда
3: вот потом вас и не найдешь.
2: Вот так вот вас и искать, да. Итак, «Рота Вихра», город Мурманск. У вас там что сейчас, полярный вечер, да? Или полярное утро? Какая у вас полярный день начинается? Я забыл. Я туда так часто ездил, что уже забыл. Вот. И поехали, собственно. Собственно, поехали. Ставим, слушаем. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте. Да, кстати, забыл. Я всегда это говорю. Сегодня забыл. Музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь. Кидайте ссылочки на свои сайты, на свои сообщества, на свои какие-то встречи, мероприятия ближайшие. Это не возбраняется, это приветствуется. Вот. И, собственно, что? Поехали. Вот полярная ночь второго начнется. Ну, я помню, что у вас вечер, значит. Сейчас у вас еще полярный вечер. А итак, поехали, ставим, слушаем, комментируем, не стесняемся. Поперли.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21.16 на наших зеленых системах. Кстати, кто в Дискорде у нас присутствует, подключитесь на голосовые каналы. То есть там надо просто мышкой нажать на надпись «Голосовые каналы». И тогда во время эфира, когда звучит песня, вы сможете услышать. Мы тут иногда с Коляновым ругаемся, материмся, деремся. Вот. Но это не в эфир, а в Дискорде все слышат. Вот, ладно. Итак, только что у нас отзвучало... Мнимая, Рота Вихра, город Мурманск. Читаю, что народ нам понаписал. Так, во-первых, обновлю ВКонтакте, сразу посмотрю, не появилось ли там чего. Ничего там не появилось, все в Дискорде. Молодцы. Итак, что нам народ пишет? Сейчас я пролистаю Малеха вверх. Вот, ну, во-первых, вот Олежек нас посвятил в то, что до 11 января у них... А что у вас до 11 января?
3: Ну, ночь, наверное, что-то у него спрашивают.
2: Нет, у них ночь...
3: Полярная ночь 2-го начнется.
2: 2-го начнется. 2 декабря, получается, да? А 11 января закончится, что ли? Нет, мне кажется, она подольше была раньше. Раньше была она подольше. А сейчас, ух, пришел к власти царь и укоротили поля. Ладно. Так, читаю комментарии по треку. Антоха вот пишет: неплохо, однако. Группа «Легкие» написали: капает из ротика, стекает по животику, легкая эротика. И копирайт Чистяков. Федор Чистяков. Не знаю, я плохо знаком с творчеством Чистякова, но раз пришло, значит пришло. Вот вам, как говорится, и Малеха плагиатом. Катюх пишет: интересно звучит. Камоныч пишет: какой легкий, приятный трек звучит, даже приплясываю, слегка кайф. Соло на фано, красота. Первый трек восхитительный. Так, Ванек пишет: неплохое начало, прикольно, клавиши просто супер. Котейка пишет: про сведения молчу, но интересный трек. Ну, ты, кстати, зря молчишь, про сведения здесь достаточно, ну, как в данном стиле, очень даже хорошо все сделано, зря ты так. Так, Катюха пишет: вот всем привет с городу Парижу, привет тебе. И сегодня, Катюх, ты будешь звучать обязательно, как и обещали, потому что мы тебя продинамили в прошлый эфир, потому что спутали. Так, Юрка Арцизов пишет: если не брать во внимание незрелое сведение, то даже очень звучит атмосферно. Тоже сведение не понравилось. Слушайте, ну, наверное, один я ничего не услышал. Все знатоки слышат, один я ничего не услышал. Ну да ладно.
3: Я занят был.
2: Так, Тихой. Тихой пишет: немного... на полковника похоже. Ребят, не знаю, про какого полковника.
3: Что у меня сегодня?
2: У меня речевой аппарат. Я просто на конфетку смотрю. У меня лежит перед нами. Я вообще этот момент хотел оттянуть. Я думаю, завтра Коляновна свалит на работу.
3: Я тоже хочу конфетку.
2: Я сделаю себе большую кружку горячего, несладкого чая и просмакую эти два финика в шоколаде. Прям так, неспешно. Нифига.
3: Вообще это мне подарили. Я припёр.
2: Это
3: домой.
2: Была взятка, ты принесла домой. Все, принесла в семью, значит, делит мужик.
3: Да, и все тебе.
2: Что мне? Ты уже сожрала больше в полтора раза, чем я, только за полтора часа.
3: А я девочка, не можешь.
2: Нет, девочка, когда месячный, ты можешь так говорить.
3: А у меня всегда нет.
2: А, вот, полковник и однополчанин. Ладно, а итак... Итак, это у нас отзвучали «Рота Вихра», «Мнимая», едем дальше. Далее у нас группа Asbest. На самом деле, вот я почему-то думал, что это группа As, которые у нас давненько уже не принимали участие, и просто подпись Best, ну то есть лучшая. А видимо, это все-таки совершенно другая группа, которая именно как Asbest переводится. Трек называется «Шляпа неудачника». Вот, собственно, ставим, слушаем. А, сейчас же надо же посмотреть, что у них там про себя есть или нет. Так, во-первых, надо закрыть рот у Вихра, чтобы мне не путаться. Вот он у нас, Asbest, «Шляпа неудачника», город Питер, опять же. Про себя ни хрена у них не написано. Вот. Поэтому Асбест, давайте кидайте ссылочки на свои группы во всяческих социальных сетях, а я вас ставлю, и мы вас все слушаем. «Шляпа неудачника» называется трек. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:24 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже. С вами Диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрикенбок. Давайте еще раз расскажу, как с нами общаться. Вот Владимир Датский не может разобраться. Вов, ты вот я вижу сейчас во ВКонтакте сидишь. Соответственно, ты видишь группу «Неформатное радио». Там заведена тема сегодняшнего эфира, и там есть ссылочка. Там есть ссылочка на Дискорд. Вот. Ну, или если не разберешься, ну, пиши во ВКонтакте. Я там периодически обновляю страничку. Но вот пока там, кроме меня, никто комментариев не оставляет. И это радует. Это радует. Вот. Только что отзвучало. Ну, и чего там у нас? Есть WhatsApp еще. 902-75-00-59. Кому удобно там. А так, конечно же, ползите все в Дискорд. Во-первых, там я за эфиром болтаю. Кстати, напишите мне, слышно было или нет, когда я болтал. А то что-то я в последнее время побаиваюсь. Думаю, вдруг оно все заканчивается. И я сам с собой разговариваю. Вот. И чего еще хотел сказать? А все. А, собственно, все. Отзвучала группа Asbest. Asbest. Есть такой материал Asbest. Очень сложно найти, кстати. Кстати, очень сложно найти, потому что асбестовые... как они называются, нить и асбестовые листы, они как эти, не горючие. Вот, их всегда они нужны, и всегда их не найдешь. Вот, ладно. Итак, читаю сразу, я начну, наверное, с комментариев. С комментариев. Вот Юрка написал: хорошая шляпа. Хорошая шляпа. Вот. Няшная подача написала группа «Легкий». Настюха написала: вкусно. Антоха пишет: неплохо, но есть ощущение перекошенности в звучании. Колка пишет: олдскульно, однозначно пабная вещь. Ванька написал: прям что-то до боли знакомое, вспомнить не могу, склероз качает здорово. А ты знаешь, я когда ее услышал, я сперва пролистнул, а потом что-то прям так раз и нажал кнопочку назад и еще раз послушал. И уже, ну, меня сперва, как сказать, не качнула именно подача вот звука, да, вот как оно звучит, в общем. А потом я что-то так вот раз и решил послушать еще раз, и уже как бы понял, что интересно, надо брать. И взял, и, собственно, взял. И мне тоже что-то напомнило, но не могу понять, что, вот хоть убейте. Так, Родик вот пишет: вот и этот трек красив и с фишкой. Плюс за слова, шляпа неудачника, интересно. Можно продолжить тапки менеджера, очки водителя. Да. Да, выставка художественных искусств для слепых, вот, и дискотека для глухих. Собственно, оба этих мероприятия я видел вживую сам, собственно, лично. Скажу вам, то еще зрелище. Так, что там еще нам пишут? Катюха вот пишет: шансончик прям мне под страну сейчас, но не вкатило, сорян. Не, ну тебе сейчас, у тебя там сейчас эти, в голове шум фонтанов и ЗАЗ, наверное, со своим козу. Я так подозреваю, там из каждого чайника звучит. Натаха пишет: в этом перерыве не болтал же? До этого два включения слышно было хорошо. Да, в этом не болтал. В этом не болтал, потому что вот. Ладно, итак, едем дальше. Едем дальше, и далее у нас группа «Цианид». Честно скажу, не слышал. У Пашки вышел свежак, он тут же его загрузил на сайт, и я как бы знаю, что мы давние знакомые. Я прям не слушаю, потому как, когда у старых знакомых выходит что-то новенькое, это надо обсуждать всем вместе. Поэтому, честно говорю, трек не слышал. Группа «Цианид», город Йошкар-Ола. Город Йошкар-Ола. про себя вот есть, описал его, читаю, цитирую. «Представляем наш новый сингл, с которого начинается запись нашего следующего альбома. Стиль подвергся небольшой корректировке, добавились новые инструменты, новые вокальные практики, изменилась подача. Те, кто хорошо знаком с нашим творчеством, заметят изменения, и, возможно, не всем они будут по душе». Но, тем не менее, пока мы намерены двигаться в таком направлении. Пашка, я надеюсь, если что, то басовый варган появился. Вот. Но, тем не менее, ставим, слушаем. Итак, группа «Цианид», «Яшкар-Ола», трек называется «Тотем». А вы не стесняйтесь, пишите комментарии. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:33 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Мы тут за эфиром обсудили. Ну, кто слышал, тот слышал. Натаха вот со мной согласна. Все остальные скромненько промолчали. Но я сейчас повторюсь. Я повторюсь в эфир, потому что я это говорил и в прошлые разы. Пашка, если ты нас сейчас слушаешь, а я просто уверен, что ты нас сейчас слушаешь. Вот я в прошлый раз говорил, не хватает твоему фолку прям низов. Вот если бы в этом треке, вот в данном конкретном треке, в данной конкретной ситуации и на варган, и на горловое пение прям накинуть такого мощного, хорошего баса, объемного, то это бы звучало прям вот вообще крышу бы уносило бы нахер. А сейчас красиво, здорово, но не хватает. Но не хватает вот этого чуточку. Я не знаю, кто со мной согласен, не согласен, но Натаха со мной согласилась. Соответственно, это не только мое мнение. Вот, ну и начинаю, собственно, читать комментарии. Так, Катюха пишет: интригующее начало. Ульянка пишет: какой красивый вокал. Далее вот пишет Катюха: на телефоне плохо варган слышно. А его плохо слышно в принципе. Его очень сильно задвинули. Вот, ну нельзя такие вещи задвигать. Они должны именно раздвигать песню. Должны они его раздвигать. Так, далее. Катюха вот спрашивает, была ли бомбардировка. Нет, Катюха, бомбардировка у нас происходит раз в две недели по вторникам. То есть вторник через вторник. Соответственно, в следующий вторник будет бомбардировка. Кстати, друзья, следующего миксера не будет. Следующего миксера не будет. Потому что у нас абсолютным злом Коляновной будет годовщина. И мы, собственно, будем проходить весь тот процесс, который мы проходили при знакомстве. Вот, ну, такой у нас каждый год, как это называется? Ритуал. Да, и мы от него не отступаем. Мы обязательно пойдем на самый хуёвый фильм, потому что, ну, уже так, мы специально, мы уже выбираем самый херовый фильм в прокате, который есть. Обязательно подарим... Я подарю Коляновне свисток. Ни цветы, ни колечко, не подумайте. Свисток подарю. Вот, обязательно пойдем в Бургер Кинг и потратим баллы. Спасибо. Короче, будем много чего интересного делать, поэтому следующего миксера не будет. Не пугайтесь, это вот разовая акция. В следующий раз она только через 8 лет повторится. Так, далее все-таки читаю, возвращаюсь я к треку. Катюха пишет: неплохо. Думала, дешевый фолк будет, но нет, эпичный, в то же время как-то молодежно, что ли. Вот, группа Легкий пишет: за Кыргыза респект. А, зачет. Зачет. Горловое понравилось Стреле Морфея. Ванек пишет: даешь русский рейнбоу в массы. Мне прям зашло. Андрюха пишет: первая крутая песня эфира. Антоха написал: весьма неплохо. Натаха пишет: хорошая песня, стильная, приятно слушать. И да, басовость не помешала бы. Так, далее. Котейка пишет: ребятам из Цианита могу сказать только одно. Не ссыте, все круто. Вот, уколки с компа тупит интернет. Тоже с телефона слушает. Уже второй раз такая херня. Катюха пишет: отличный звук и вокал. Колка написал: зачетный трек. Далее вот Юрка пишет: мне нравится песня, аранжировка грамотная. Олежек написал: очаровательно. Анжелка написала: прикольненькая песняшка. Чисто ты так, это прям такая песняшка. Ты как из носа достала. Так, далее, Никодим поставил плюсик, Катюха класс, что там еще? Ну и все, в принципе, по треку больше. А, вот Ульянка пишет: и так крышу уносит. Колка со мной согласен, кстати, вот тоже по звуку. А это прям вот можете сразу ставить вот эту себе галочку, что вот Вот Расколка согласен, значит, я точно был прав. Ну и все, в принципе. А, вот легкие написали не за Кыргыза, а за Каргы. А, за Каргыра. Это стиль горлового пения, так называется. Ребят, сорян, просто, во-первых, мелкий шрифт у меня в Дискорде. Во-вторых, я сижу в полутора метрах от монитора. И все-таки уже старперский песочек подсыпает снизу. Вот, поэтому иной раз читаю, как видится, а не как правильно. Все, друзья, Пашка, мне трек понравился. Мне трек понравился очень. За исключением вот тех вот моментов, которые я озвучил, именно про басовитость вот этого фолка. Вот именно горловуху и именно варган надо было прям прибасить. Прибасить хорошенько, дать им объема. Прям они бы разорвали в мясо бы этот трек. Было бы вообще шикарно. Так что если в пластике не отпечатали, советую вот этот момент проработать. И мы заменим потом трек на неформатке. И будет вообще запечатлено. Пипизично. Вот, Коляновна орет мне из другого помещения, что она прям завтра же придет во ВКонтакт и найдет этот трек там и добавит себе в плейлист, так что вот. Все, едем дальше. Едем дальше, далее у нас группа Lion или Leon, я не знаю, как правильно это читать. Город Донецк. Lion Canvas, трек называется «Джо про себя». Не написано ни хератушки. Желаю всем добра написано. Ну и, собственно, ставим, слушаем. Дислокация Донецк, трек «Стилистика рок». Поехали. А вы не стесняйтесь, комментируйте. Вот, и сейчас потрепимся за эфиром, как бы кто в Дискорде слухаете.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:44 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрикенбок. Конфетку я дожрал, дабы они тут слюной у меня не давились. А то они сидели и гипнотизировали ее. Только что отзвучала группа Lion Canvas, трек назывался «Джо». И, ребят, я прям вернулся во времена Алисы Селезневой. Вот «Тайна третьей планеты», и вот эти вот все звуки, призвуки, присвисты, вот прям оттуда. Прям, как будто я послушал старую-старую пластинку на раздолбанном-раздолбанном граммофоне. Но в начале программы я предупреждал, что не все треки будут идеальные. Вот, будут и с плохим сведением, но однозначно интересные. Вот я считаю, что как раз этот трек вполне себе попадает в эту категорию. То есть, как бы по сведению вопросов масса, есть над чем работать. Ну, видимо, как смогли, на чем смогли. Вот, это уже в радость. А по сути материал вполне себе даже интересный. И давайте я, наверное, вернусь все-таки к комментариям. У меня конфета назад просится.
3: Надо было нам отдать.
2: Нет, надо было ее всю сожрать. Так, вот Катюха написала, господи. Ну вот я не понял, то ли это она так, как это называется. Все, я слова начал забывать. Все.
3: Там не только песочек сыпется.
2: Там уже все, у меня мозг высыпался, он разжижился.
3: А его нет.
2: Вот, Катюх, ты иронизировал или тебе так понравилось? Вот, я вспомнил.
3: Мать Божья.
2: Я вспомнил. Так, Камоныч написал, ой, говорит, словно запись из клуба или бара. Для меня ревера много, а в целом слушается и не бесит. Ванёк написал, ребятам респект и уважуха только за то, что они в Донецке находят силы и возможность для творчества. Трек, кстати, отличный. Антоха написал, я залип, интересная песня. Камоныч пишет, соло на синтах красивое. Колка вот написал, доработать барабаса, убрать помещение, его просто дохренище, идея зашибись, что-то флойдовское. Однозначно. А мне Alan Parsons Project напомнило, если уж туда вот окунаться, то скорее, наверное, больше Alan Parsons, чем Floyd. Так, группа «Легкие» пишет, многоголосие клевое. Юрец пишет, трек классный, вот голос очень спорно в миксе звучит. Ну, как бы да, вопросов много по сведению. Настюх пишет, я тоже зависла и поплыла. Красиво сделано. Натаха пишет, думаю, тема глубокая, если переслушать повнимательнее, сначала не успела послушать, конечно, со сведением еще надо пошаманить. Юрка вот опять же пишет, соло, гитара совсем, не... да там все не в миксе, там если уже брать и честно подходить к вопросу, ну все там не в миксе, вот, но идея хороша. Так, Никодим пишет, клавиши зачет, с музыкой порядок, да и песня. Вот, так, не Алиса Селезнева, пацаны Флойдов любят. Ну, я рассказал свои, как это называется, впечатления, ощущения, да, как я опять слово забыл. Как это называется? Как это называется, когда тебя накрывают какие-то эмоции? А, ассоциации, вот, твою мать. Это мои ассоциации чистые. Мне вот вспомнилось именно Алиса Селезнева, когда они там вот на планету Щелесяка садились. И там как раз примерно такие звуки были. Так, Катюха написала... А, вот, мне так иронично понравилось. Понятно, ты, короче, ты иронизируешь. Ты иронизируешь. Так, вот Колка написал, что Парсонс Флойдов режиссировал. Слушай, ну я вот этих нюансов не знаю. Я как бы слушал Alan Parsons Project, я слушал. А что он кого-то там режиссировал, я далек от этого. Ты прекрасно знаешь, я Мой кругозор очень сильно сузился, когда я связался с неформаткой. Я кроме неформатки ничего слушать не успеваю, потому что треки грузят и грузят и грузят, и как-то шаг влево, шаг вправо. Не то что расстрел, а просто даже не успеваю. Вот, что ты хотел сказать?
3: Я забыла. Это семейное.
2: Все, это семейное. Мы деградируем, друзья. Мы деградируем однозначно. Ладно, так, что-то мне кто-то в личку нацарапал. Сейчас посмотрю. А, это Катюха про этот спрашивала, про бомбардировку. Так, все, Андрюха, пока. Давай не этот. Хорошо тебе доехать до дому. Вырубай компьютер. Вот, ну и ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Объект», трек, называется «Только ты». Так, сейчас я найду, где у нас их вкладочка. Хапну сразу ссылочку. Вот, город Свердловск. У них сейчас, насколько я помню, 26 часов 49 минут. Вот, то есть совсем прям поздно. И, собственно, ставим, слушаем. Город Екатеринбург, группа «Объект», трек называется «Только ты». Про себя ничего не написано у ребят. Соответственно, давай, пиши сам в эфирном чате. Поехали.

ведь я правильный музон, но только ты понимаешь меня, потому что любишь рок-н-ролл, как и я. Если до получки кризис у меня,

0: только ты, только ты понимаешь меня. Потому что любишь рок-н-ролл, как и я.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Не пришли еще спицы.
4: Твою мать, из Китая.
3: И мы, Коляна, мне в Китае спицы заказали.
4: Она просто дешевле.
3: Она мне вяжет, вяжет. За 44 копейки заказали спицы. Ждем. Уже, наверное, месяца полтора. Итак, друзья, только что отзвучал город Свердловск, группа «Объект», трек называется «Только ты». И, наверное, все поняли, что я сейчас скажу, да? Ну, давайте я сперва скажу. Вот, а потом буду читать комментарии. Ну, сразу скажу, далеко от идеала по сведению. Ну, прям вот совсем. То есть я вернулся во времена Чебичекера, Литл Ричарда, вот, и прочей вот этой вот твистовой вещи. Прям Let's Twist Again, оно прям просилось. Сыграно очень классно. Музыканты умнички, очень старались. Ну, ребят, зачем вы сделали такой звук? Ну, честно. Я понимаю, что хотели показать, да, ну, сделали бы кусок там, я не знаю, какую-то вставку, да, или вступление именно вот, когда люди писали неизвестно на чем, неизвестно как, в моно и сразу на винил, на иголку. Вот, но сейчас-то есть возможности, и просто вот, ну реально, музыканты старались, все старались, а звук прям совсем не айс. Поэтому, друзья, вот я считаю это ошибкой. То есть понятно, что вы хотели приблизиться максимально к стилю старого рок-н-ролла, но мне кажется, в 21 веке это вообще ни к чему. Тем более, имея таких технически классных музыкантов и просто похабить звук, ну, я считаю это неправильно. Вот, мне очень понравилось, как все сыграно, как все сделано именно в техническом плане, но мне совсем не понравилось сведение, поэтому если... Ты что делаешь? Положи эту штуку! Я ж прям... Коляновна нам сейчас чуть эфир весь не порушила. Она ж как мышка работает. Она схватила перо на планшете. Я не могу понять.
4: Мне стало интересно.
3: Я не могу понять. У меня по программе, по эфирной забегали эти. Вон, ты видишь, куда ты ты перетянула трек, отбивку. И вот откуда ты ее своровала, никто теперь не знает.
4: Новую вставишь.
3: Так я же не знаю, где она.
4: Да какая разница?
3: Ну, теперь-то уже, конечно, никакой разницы. Вот ладно. Ладно. Короче, я поругался. Ребят, на ус намотали. Теперь читаю, собственно, комментарии. Собственно, возвращаясь к комментариям, Катюха написала: «Да боже ты мой, под танцульки после трех белых русских пойдет, и гитара поет». Ванек пишет: «Мой форматик, нога задергалась». Антоха пишет: «Классика рок-н-ролла, звучит интересно». Настюха написала: «Держите меня». Юрка написал, что это вольный перевод песни Юрия Лозы «Баба Люба». Ну... Баба Люба, думаешь, Юрий Лозы? А ты не помнишь, у кого Лоза ее спер? Люба. Ну, Баба Люба, думаешь, Юрий Лозы? А ты не помнишь, у кого Лоза ее спер? Так, Катюха написала...

Серег Ставроград пишет: даже не знаю, какая по счету, может быть, эта песня из ряда стильно рокобильно. Стиль — это когда все одинаково. Я не понял. Я, наверное, слишком быстро прочитал, не вник в то, что читал. Так, Анжелка написала: из-за вечного огня ни хрена не слышно. Какой вечный огонь? Не знаю. Хватит эти грибы жрать. Так, и еще как, к чему даешь ретро, Ванек? А, это сейчас Ванька меня поругал. Ванька поругал меня за то, что я поругал ребят. Ну, как бы, я свое мнение сказал. Я свое мнение сказал, потому что, как бы, ну, для этого, собственно, народ и закидывает треки, чтобы увидеть общее мнение. Вот, ребята сейчас почитают и ваши комментарии, и мои послушают. Так, далее. Далее. Вот, Родик предлагает, можно отдельным проектом сделать, типа, ретро 21 века. Но если бы их было много, то можно было бы сделать и отдельным, но их мало. Ну и, собственно, все. Больше комментариев нету. Больше комментариев нету, и мы переходим к следующему треку. Лоза пишет: у Налича спер. Да ладно, у Налича? Ты еще скажи: у Гречки. Или какой? У монет. Налича тогда не было, когда был Лоза. Вот, с бабой Любой. Ладно. Сейчас будет трек, который был у нас спорный. Был у нас спорный, я его взял. Катюха говорит: а вот зря взял. А я говорю: ни хрена не зря. На самом деле, очень интересный. У нас сегодня будет два интересных женских трека. Вот это один из них. Группа Крис, «Снег скроет все» называется трек. Так, сейчас я открою их вкладочку, сразу хапну ссылочку. Вот. Город Питер. Катюха — это вот как раз та Катюха, которая сейчас сидит у города Парижу. У города Парижу слушает неформатку. Кстати, а что ты там делаешь у Парижу? Что за командировка у тебя такая? Давай, рассказывай. Вот. Ну, а мы пока ставим и слушаем. Группа Крис, «Снег скроет все». Поехали. Поехали.

А итак, друзья, 22.01 на наших зеленых системах. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. И вот Катюха пишет, зачем мы выбрали эту песню. Объясню, Катюх. Во-первых, ну, тут вот смотри, в комментариях пошли сравнения с группой «Флёр». Нет. Группа «Флёр» — это не то, что у меня ассоциировалось в голове. У меня очень в свое время я подсел на группу «The Do». Вот. И как бы вот тут я услышал именно вот эту интересную игру вокала. То есть вот эта песня выделяется из общей массы. Те, которые есть еще, они тоже неплохи, но вот мне захотелось именно эту песню взять в эфир, и сейчас вот я прям реально прибавил погромче и сидел слушал. Так, далее читаю я все-таки комментарии. Ванек пишет: «Романтик, здорово и вполне закончено. Плюсик». Колка написал: «Приятно звучит». Антоха пишет: «Неплохо и по исполнению похоже на «Флёр» с теплыми котами». Группа «Легкие» написали: «Лаконично». Лаконично. Тихой предлагает хорошо засыпать под этот трек. Родик пишет: «Какой же вокал офигенный и музыка красивая. Не перестаю балдеть». Юрка написал: «Простая и в то же время глубокая песня. Мне понравилось». Вот, видишь, Катюх, то есть я как бы не ошибся. На самом деле у группы «Крис», вот они у нас недавно в бомбардировке отзвучали. Вот, потом мы думали, что они отзвучат в миксере, а мы их просто перепутали. И там есть что послушать, но вот меня конкретно хорошо цепанул вот именно этот трек из всего того, что было загружено. Кому интересно, перейдите на сайт Неформатного радио, ну, после эфира, и там еще много уж чего послушайте. Вот, ну и, собственно, едем дальше, а далее у нас группа «Легкие». Сейчас мы их найдем, хапнем ссылочку. «Город Питер». Город Питер, трек называется «Любовь и война». Про себя у них написано очень много. А зачем так хочется любви и войны, если ты выпил лишнего? Ну и, собственно, ставим, слушаем, комментируем. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.07 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами Диджей Зухер, с вами Абсолютное Зло, Коляновна Фрекенбок. И, собственно, только что отзвучала группа «Легкие» со своей «Любовью и войной». Вот. Ну, давайте начнем сразу с комментариев. Так, Натаха пишет: «Отличное начало, приятный голос, все лаконично и актуально». Ванек написал: вот это вот не мое, однако мысли вложены глубокие. Камоныч пишет: сначала в голове заиграло, первый тайм мы уже отыграли, потом «Зеленоглазое такси», но выдохнул, и мне нравится. Легко, музыкально и крепко в словах, романтик-боевик. Антоха пишет: в целом ничего, но гитара не зашла. Так, ребята, срочно убирайте гитару, выпускайте трек специально для Антохи с одними барабанами. Так, Катюха пишет: Никитин, у природы нет плохой погоды, иду шагаю по Москве. Юрк пишет: отличная здоровая ирония, имеет место быть. Колка написал: бардовский формат, в общем, очень неплохие стихи. Так, Катюха опять пишет: душевно, хороший текст, как у всех хороших бардов. А чего вы их так к бардам-то ломанули-то? Вот я не знаю, почему? Почему вдруг? Если кроме гитары ничего не звучит, то сразу барды. Вот, Настюха пишет: душевно, иронично. Котейка пишет: мне очень понравилось, необычно. Олежек пишет: пищит, вечные почему и зачем и. Легкие вот кинули ссылку, кому интересно, go в группу, да, сейчас я вступлю, тоже схожу. Так, Тихой пишет: Никитинами отдает, то есть бардовской песней. Ну, я не знаю, ребят, что вы их так в барда записали. Не знаю, мне понравилось. У меня ассоциаций, скажем так, не было. Лишних никаких. Для меня весьма целостно отзвучала композиция. Вполне себе. Вот, ну и, собственно, едем дальше. Едем дальше, и финалочка у нас опять интересный женский подход к музыке. Достаточно. Ну, я думаю, сейчас не всем понравится, но вот если прислушаться именно к мелодике, к подаче, то будет интересно. Группа Дарвинион, трек называется «Ведьма». Ребята у нас из Москвы. Про себя ребята ничего не написали. Вот, ну, будем надеяться, что они у нас где-нибудь в эфирных чатах присутствуют и сейчас кинут ссылочки на все свои какие-то местные местонахождения. А итак, ставим, слушаем. Дарвинион, Москва, трек называется «Ведьма». Поехали. Поехали.

0: знала-то, откуда Колянова на отбивку украла. А итак, друзья, 22.14 на наших зеленых системных. С вами Диджей Зухер, с вами Абсолютное Зло Колянова. Это был финальный трек сегодняшней программы. Группа Дарвинион, трек «Ведьма». И, собственно, давайте начну с комментариев. Так, что там у нас? Вот, Тихой написал достаточно интересно. Антоха пишет, начало текста утопили, а так неплохо. Катюха пишет, очень даже и да. Бэки понравились, и вообще все это язычество кульно. Олежек Антихрист Арии заиграл чего-то в башке. Катюха пишет, полынья похожие вещи делала. Ну, я полынью не знаю, честно, кто такие. У меня из фолка, наверное, ну, что на слуху, «Мельница», но она мне не нравится, там буквально 2-3 песни, и «Ладушка», которых я прекрасно знаю, с которыми играли на одной сцене, остальные как-то вот меня не добрались до нас. Так, Камоныч пишет, интересно, ребята вкатывают. Колка пишет, наша славянская, славянская, да, да, да, недавно мы слышали, как Колка у нас поет русский, не, белорусский народный. Так, Ванек пишет, пытался расслушать слова, не вышло, в целом весьма необычно, из претензий. Котейка пишет, хорошая шаманская песня, но где голос? Так, Никодим пишет, для спектакля номер готов. Ну вот, связывайся с ребятами и делайте. Авось сработаетесь, авось интересно получится. Так, группа «Легкие» пишут, не расслышать историю. Не расслышать. Ну, как бы мне проще, я слова вообще не слушаю изначально, поэтому мне проще вас всех. Так, Натаха пишет, вот, ну ничего себе, Дарвинион даже приглашал слушать неформатку у себя в группе. Очень длинная песня, сказочная, и, конечно, люблю пореалистичнее тексты. Но что поделаешь, это Дарвинион, фолк. Слова и вправду непонятные, только на неформатке пыталась почитать текст, но когда увидела, сколько букв, бросила эту затею, нудненько. Вот, ну и, собственно, Антоха согласился, что нудненько, гармонически и аранжиром похоже, на что не дописано. Вот, ну теперь от себя расскажу. Ребят, мне понравилась мелодика, мне понравились голоса, как звучат. Мне понравилось вот в целом, но сведение, конечно, прям вот... Для меня было очень сухо, вот честно. Мне кажется, что для... такого комплекта интересного звук должен быть поинтереснее. То есть вот я не могу честно сказать, чего мне не хватило, потому что я вот и когда выбирал, прислушивался, и сейчас сидел, погромче сделал, прислушивался. Ну вот не могу понять, что не хватает, но вот как-то сухо в голове звучит. То есть я слышу, что красивый голос. Я слышу, что нетривиальная мелодия. Мне в принципе нравится, но звучит вот как-то прям вот вообще сухо. Не знаю, с чем это связано. Вот, сейчас, может, народ что-то нам напишет в комментариях. Собственно, почитайте, если найдете. Вот, ну и, собственно, все, друзья. На сегодня мы закончили. Что будет дальше? Завтра, в течение дня, не знаю, или утром, или ближе к вечеру, на сайте неформатного радио... Вот, Ванек пишет, как обычно, не хватает водки. Да не... Водки хватает. На сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка. Все ссылочки будут в группе во ВКонтакте обязательно выложены, ну или сами на сайте найдете. Вот, ставьте галочки за все понравившиеся треки. Голосование будет длиться одну неделю, как всегда, до следующей среды, но в следующую среду миксера не будет. Соответственно, всех победителей озвучим через 2 недели, получается, да? Да, получается, через 2 недели. И, собственно, ждем вас всех. Вот, спасибо, что были сегодня с нами. Каляновна.
1: Всем спасибо и пока.
0: Вот так вот сухонько. Всем спасибо и пока. Всем счастливо. Завтра не забывайте, у нас в 7 часов программа Мысли о смысле. Серега, опять я не знаю с кем, поэтому...
1: Он тебе наверху там написал.
0: Наверху? То есть сейчас я буду искать. Сейчас я буду искать. Блин, у меня почему-то он... А что у меня произошло? Я не могу... А, вот. Так. Где он написал? Завтра... А, вот. Завтра группа Редбери. Во как. Во как. Так что подтягивайтесь в мысли о смысле. В 7 часов. Ребята, интересно. Я думаю, будет послушать интересно. Ну и, собственно, все. Всем пока. Всем счастливо. Не болейте. К нам зима пришел. Видел, что в Бобруйск тоже зима пришел. Не знаю, как у всех, но у нас уже так это прохладненько. Все, ребят, счастливо. Услышимся теперь через 2... А, нет, во вторник услышимся. Следующий в бомбардировке, а вот в среду нет. Все, всем пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Cypress Hill. Хип-хоп-группа из Лос-Анджелеса, использующая иногда элементы рок-музыки и нью-металла. За 30 лет своего существования продали более 20 миллионов копий своих альбомов. Первые демозаписи были сделаны еще в 1989 году, а большая их часть была посвящена каннабису. «Конопель, мой конопель!» В общем, альбомы Cypress Hill получали 8 раз статус платинового и 2 золотого. Название группы переводится как «Кипарисовый холм» и намекает на происхождение музыкантов. Основатели группы выросли на Кипарисовой авеню в Лос-Анджелесе. За всю историю было выпущено пока 10 альбомов. Заслушаем хитяру 93-го «Insane in the Brain».
3: Are you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа Агенда, город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Друзья, в эфире
1: «Мир
2: неформатный».
1: Радио. Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Где бы ты ни был и в любое время суток, твоя любимая музыка всегда с тобой. Неформатное радио.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки,

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята, в какую эпоху мы живем? Я рассказываю о наших современниках. Они или пока с нами, или вот ушли вот-вот совсем недавно. Понимаете, это наши современники, а их музыку будут слушать через 200, через 500 лет. Дэйв Брубек, величайший джазовый пианист и композитор, в юности хотел стать ветеринаром. Папа его владел ранчо, и сынуля хотел доить коров. А тот препод из колледжа вдруг сказал: «Милок, хорош витать в облаках, выбирай либо корова, либо консерватория». Немного подумав, Дэйв окончил консерваторию, правда, с формулировкой: никогда не заниматься преподавательской деятельностью, так как он не знал нот, у него был абсолютный слух. Take five!

1951 году Брубек создает свой квартет вместе с Паулом Деймондом, с которым он познакомился еще на войне. Да, Брубек воевал во Второй мировой. Прошел огонь, и воду, и медные трубы. «Время вперед!» – так Дэйв назвал очередной альбом, записанный в 1959 году. «Ух, и наломал он там дров! 5/4, 9/8, 7/4 – это размеры, в которых сыграны композиции. И все это разошлось так, что альбом стал платиновым, а за ним еще 3 концептуальных альбома вышли. И это считается сейчас классикой джаза».

Состав квартета был смешанным. Чего это такое? Да просто негр играл на контрабасе. Юджин Райт. Это было тоже новшеством Дэвида Брубика. Смешанный состав на одной сцене. Это нонсенс. Нехорошо. Для конца 50-х годов на телевидении его обрезали. Это даже послужило отменой концертов. Музыку народ играл черную, а на сцену чернокожих не пускали. Это американский бред. Брубик получил Грэмми. Его уважали сильные мира сего. Даже Арнольд Шварценеггер, когда был губернатором Калифорнии, внес имя Брубика в зал славы штата. Наконец, Дэйв Брубик – один из совсем немногих джазменов, выступавших в Советском Союзе в самый глухой застой. –

завесе надежды луч света погас. Ни сил, ни желания больше гореть. При тусклой свече я пишу свой рассказ, как ветер решил к океану лететь. С рассветной зарею он встал на крыло и был через час во владениях людских. Рассеялся сумрак, и солнце взошло. Сраженным виденным ветер затих.

Он видит огромный дымящий завод и свалку бродячих прибежища псов на серой земле, где трава не растет, кварталы убогих домов-близнецов. Слепец ковыляет сквозь мрачный пустырь, куда и глазастый давно не ходок. И лает безумно его поводырь, и рвет из руки у него поводок. Заходится кашлем астматик-старик, на старости лет он остался один. Иуда монеты зашил в воротник и смело пошел средь засохших осин.

не взять, не добавить, страна дураков, и между лачуг ветер взвился юлой. Но встретил случайно в одном из дворов девчушку, крутящую обруч стальной, и бездна в девичьих глазах полных слез, и струйка по щечке ребенка течет. Поставлен девчушке диагноз лейкоз, врачами запущен обратный отсчет. И воют собаки, почуя исход, и страшным знамением кружит воронье. Но фея сказала ей: смерть не придет, покуда в движении обруч ее. И верит девчушка в пророчество сна, уж слишком мала, чтобы обман распознать. Крутя хулаху, напевает она печальную песню: опять, и опять, и опять, и опять, и опять. А ветер вздохнул, ну и странный народ, чего не увидишь в людской стороне. Крылами взмахнул и рванулся вперед, в любви признаваться прибрежной волне. Летит над массивом промышленных труб и свалок, где вечно отходом гореть. А девочки снова крутить хулахуп, стремясь обмануть простодушную

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
1: песню.
0: Ты улетела.
1: Не формат.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, вошел в первые куплеты песни.

0: когда начинается наша песня.
1: Девятый трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Ханга», поехали! I'm exhausted on my way, I see the glass that's mad.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

а время устало ждать. Твой путь среди звезд искать. Ведь ждет тебя ад.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Джамирокуай. Название придумал вокалист группы J.K., соединив слова «джем» и «ирокез». И получилось «джема ирокезы». С культурой североамериканских индейцев связан и логотип Джамирокуай «Buffalo Man» – «человек-бизон». Это изображение тоже придумал Кей. В различных вариациях сопровождает группу на многих обложках альбомов и синглов. Из первоначального состава группы остался только Джей Кей. Так что можно сказать, что Джамирокуай – это и есть Джей Кей. Выпущено на сегодняшний день 9 студийных альбомов, проданных более чем 30-миллионным тиражом. И это все еще фанк, старый, добрый, придуманный Джеймсом Брауном. Классная музыка не стареет. Feel just like it. So

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер, 21.01 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна. И мы вас приветствуем в очередной программе «Неформатный миксер». Что ты на меня смотришь?
3: Я проживал просто, всем привет.
2: Жуй, говори в микрофон и жуй. Друзья, сегодня вы будете периодически слышать, как мы чавкаем
3: потому
2: в микрофоны.
3: Потому что очень поздно пришли.
2: Потому что мы вот только-только ввалились за микрофоны, а пождрать, попить ни хрена не успели. Вот, поэтому мы будем все это делать прямо вам, нагоняя слюну. А итак, друзья, здравствуйте. Давайте еще раз расскажу, как с нами связаться. Наша Аська 96475, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. А кому удобнее общаться, в WhatsApp, в Viber 902-75-00-59. А кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И привет, привет всем. Давайте я со всеми поименно поздороваюсь, пока вас немного. Вот Эльза, привет. Человек Анатолик, здравствуй. Родик, здорово. Ванька Иванов, приветище. Павел, у вас, смотрите, Иван Иванов, Павел Павлов. Вот. Антоха Андреев. Сегодня у нас замечательный состав подбирается. Так. Петр, здорово. Игоряныч, приветище тебе. Вроде никого не пропустил. Стрела Морфея, здравствуй. Вот. Ну, что? Что, начнем? Ну, начнем мы, конечно, с самого страшного. Вот сейчас все замерли, все ждут, все надеются, все верят. Что же будет? Что же будет? Друзья, я принял такое вот решение. А пусть все треки прошлой программы, вот абсолютно все, попадают в ротацию. Вот так вот я сделал, потому как действительно было много достойных, ну, а остальным, чтобы было не обидно, там было все-таки пара треков, которые мне не очень. Но раз уж попали все, так все. Давайте вот так вот прям большой, дружной кучкой все полетят в ротацию обязательно. Далее, сейчас я открою картинку. Смотрите, у нас в треках недели 5 мест всего. Всего 5 мест, соответственно, в треки недели попадают первые 5 треков, которые победили. То есть вот «Стрела Морфея», «Квенди», «Юмгайр», «Игорь К», «Театр одного вахтера» и «Легкая мышь». «Легкая мышь». Вот, эти треки все попадают еще и в трек недели. Вот, ну и, соответственно, «Стреле Морфея» мы отдаем штукарь. Потому как они победили, молодцы, нарубили себе баблишко. Ну и, в принципе, давайте прям вот с них, наверное, и начнем программу. Только я лошара не закинул. Не закинул. Так, сейчас мы их найдем по-бырому. Где у нас? Вот она, «Стрела Морфея» со своим парфюмером. Ставим, слушаем абсолютных победителей прошлой программы, так как победили у нас все. Но вот «Стрела Морфея» у нас абсолютная. Поехали.
4: Сходят люди от моих духов совсем с ума.
5: Тебя не помнят,

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, я тут тренирую мышку жирными курячими руками. Вот, и короче, прошлепал все, что мог. Пропустил, но ничего. А итак, друзья, все, отзвучали абсолютно победители прошлой программы. И, собственно, начинаем сегодняшний полет. Итак, повторюсь для тех, кто опоздал. Взяли мы в победители абсолютно все треки прошлой программы. Вот, и по трекам недели разложили, соответственно, что по количеству голосов. Первые 5 мест голосовалки идут в трек недели. И стрела Морфея получает себе косарик. Вот, собственно, всех поздравляю, все молодцы, все талантищи. Вот, ну и, собственно, поехали. Сегодня особо мы не заморачивались с расстановкой плейлиста. То есть вот они у меня как были скачаны, треки, я их просто так списком и закинул. Поэтому сегодня никаких приоритетов, никаких раздвиганий, никаких перемещений. Вот, первый трек у нас Ама. Кто ты там у нас? Аманана. Мана-мана. Помните, был такой у лицедеев номер Аманава. Аманава, город Москва. Трек называется «Нырни с собой». Со мной, с собой, со мной. Ну и со мной тоже можно. Вот, про себя у них написано следующее. Мы Аманава, московская инди-группа. В феврале 18-го вышел дебютный эпишник «Нырни со мной». За ним последовал весенний сингл в марте. Собственно, в переводе с древнего санскрита «не человек, сверхчеловек». Ну и вот эти сверхчеловеки сейчас будут звучать. Хочу напомнить для музыкантов, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь в эфирном чате, кидайте ссылочки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия, на свои сайты. Вот. А слушатели, не стесняемся, комментируем трек, понравилось, не понравилось, критикуем, журим, ругаем или хвалим. Итак, поехали. Аманава, Москва, «Нырни со мной». Слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21.14 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал, от нас он уже. Итак, только что у нас отзвучала Аманава, Москва, и трек называется, господи, где он? Вот, нырни со мной. Итак, начинаю я сразу, наверное, начну читать комментарии, потом расскажу, что сам услышал. Так, Эльза вот пишет: начало интересное, мне нравится, напоминает Вудсток. Далее, Родик вот пишет: начало за чупата и вокал и пит. Слушаем дальше, забираю в плейлист. Так, далее, Ванек вот пишет: неожиданно и очень неплохо, люблю психоделику и все похожее. Антоха пишет: что-то есть в этом, неплохо, но можно лучше. Точно из спортзала пришел опять. Так, Натаха, привет тебе, кстати, Натаха, забыл я с тобой поздороваться. Пишет: вот очень интересно, совсем неплохо. Ванек пишет: симпатично, жаль только что под драм-машину, но это лично мое мнение. Так, далее, Стрела Морфея пишет: интересная композиция, хорошая задумка, вокал хороший, сделано здорово, атмосферно, но длинновато. А сколько она по времени, спрашивает. Вот. Ну, по времени она длинновата, да, 5.17. Но ничего страшного. Так, вот, Серый молодец. Серый молодец, сразу пишет, вот, 20 июня, Аманава в клубе Антон Павлович в Москве. Серый, прям кинь ссылку на встречу, пусть все это будет на виду. И давайте я уже от себя расскажу. Вот, Серый пишет: я прослушал. Всем привет, опаздываю везде. Но ничего, Серега, завтра будет запись эфира, послушаешь. По мне, так вот, я скажу следующее. Мне очень напомнило раннюю Линду. Прям очень напомнило. Причем я так подозреваю, что ребята уже плюются от этого. Что им наверняка все об этом говорят. Но, тем не менее, есть небольшие отсылы. Единственное, что хотелось бы... Нет, я не говорю, что это плохо. Это здорово. Это красиво, но вот именно, кто там нам, Ванька, писал про драм-машину, да, вот очень она плоская. По мне так, но это опять же лично мое мнение, я на бога не претендую, но мне кажется, было бы классно или заменить вообще на перкуссию в таком случае, или поменять на жирные, хорошие, прям сочные барабаны, чтобы прям в мясо било, и тогда будет круто. Или как-то вот собрать вместе перкуссию и жирное мясо. Вот, и получится такой достаточно интересный тречок, потому что, ну, вот эти барабанщики прям, ну, очень плоские, прям они напоминают всеми нелюбимый синтезатор Casio. Вот как-то так. А так, в принципе, здорово. Мне понравилось. Грузите еще треков, обязательно послушаю. И на карандашик вас ставлю. Едем дальше. Далее у нас группа Аура со своим треком «Моя философия». Так, сейчас я сразу Аманаву я закрыл. Закрыл. Так, хапаю ссылочку. Что они про себя написали? Вот, молодцы, написали. Аура – харизматичный симфо-пауэр спид-метал коллектив с элементами различных стилей. От блэка до фолка. Фолк в пауэр-метале, мне вот интересно было бы послушать. Сочетание двух великолепных вокалов, запоминающиеся мелодии и тексты на русском языке создают яркую атмосферу и потрясающую энергетику этой команды. Итак, город Москва, Аура, моя философия, ставим, слушаем, ну а вы, друзья, не стесняйтесь, комментируйте, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:25 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло.
3: Да, Коляровна. Я теперь добрая, я поела.
2: Она поела, сейчас ей начнут нравиться треки.
3: Я нет, говорю, это очень длинно, я устала его слушать.
2: Давай, говорю, введи программу, я пожру. Нет, говорит, не хочу. Вот, итак, как с нами общаться? У нас есть Аська, 96-4-7-5. Есть mail-агент неформатный, mail.ru, кому удобно общаться в Вайбере, в WhatsApp 902-75-00-59. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И не забывайте, конечно же, в нее вступать. Хотел я сказать, забыл сказать. Мы сегодня такую пасхалочку спрятали. Спрятали немножечко пасхалочку. Вот, и кто ее найдет, ну, конечно же, в группе в нашей, во ВКонтакте, вот, то есть возможность поучаствовать и рубануть себе про-аккаунт на неформатном радио. Поэтому, как бы, кто найдет пасхалочку, молчите, не сдавайте, не палите контору, делайте все там по инструкции, как положено. А где-нибудь ближе к концу программы или в конце подведем итоги.
3: Вот, я могу участвовать?
2: Ты? А надо тебя, ну, поучаствуй.
3: Ну, мне же интересно.
2: Давай, поучаствуй, поищи. Вот, ну что, давайте зачитаем комментарии к треку «Моя философия», группа «Аура». Антоха вот пишет: «Еще чакр не хватает». Ты про что, Антоха? Или ты про мой прошлый выпад на тему того, что ты из спортзала пришел? Так, Серый пишет: авто, вело, мото, фото, блядь, регби, бля, охота. Это про описание, без обид, плиз. Ну, не знаю, а что тебе там в описании так не понравилось. Так, вот, Ванек пишет: по мне немного тяжеловато, и слов вообще не разобрать, а вот камерные элементы интересны. Оно длинновато ко всему прочему. Далее. Ванька вот обрадовался, пишет: понеслась. Далее. Человек Анатолик, наш свердловский друг, пишет: как-то не заходит, видимо, без вазелина. Ну, на вазелине себе что-нибудь. Лерку позови, она тебе сейчас зайдет. Так, Родик пишет: как орет. И вокал девочкин красив. И снова техно-рейв-музыка. Рок – это точно не рейв. А, это точно не рейв, спрашивает. Ну нет, по ходу дела это точно не рейв. Прекращай жрать эти грибы. Так, Антох вот пишет: все ничего, но мне просто не нравится такой вокал, а в целом хорошо. Далее. Серый вот пишет: кардан — это хорошо. Дальше вот Серый второй пишет: Эйзенхерц, видимо, сравнивает с кем-то. Не знаю, я вот в этой музыке вообще не ориентируюсь, поэтому эту группу я точно не знаю. Так, Стрела Морфея пишут: круто, хорошее сочетание с женским вокалом в припеве. На контрасте интересно вышло. Понравилось, хоть и тяжеловато для нас. Кстати, тоже использовали такой прием в одной песне. По себе знаю, как это тяжело сделать, чтобы слова можно было разобрать. Молодцы ребята, ближе к ню-металлу мне показалось. Так, далее. Все в стилистике, все верно, пишет Ванька Иванов. Только вот когда это финны, пофиг, что они там поют. Но когда на родном, то как-то странно. Очень тяжело разобрать, но если на слова забить, то прям отлично. Так, далее. Далее, вот Анатолик спрашивает: я же спросил, вступать туда или нет в эту пасхалку. Ну ты как думаешь, вот если тебе хочется там поучаствовать, то, конечно, сделай это. Так, Пашка Гусев нарисовался: привет тебе, дружище. Сейчас добавлю тебя в други, пока будет следующая песенка звучать. Так, далее. Валерка вот Ведищев нарисовался. Пишет, все, кому понравилось, вступайте. А, это вот как раз на ссылочка на группу Аура. Сейчас тоже добавимся. Ну и вроде по теме все. Вроде по теме все. Ребят, от себя что-то же я должен сказать, да, я скажу, но сразу скажу. Вот я абсолютно далек от тяжелой музыки. Я абсолютно далек.
3: У тебя прям присутствует сегодня абсолютно.
2: У меня абсолютное зло, я абсолютно далек от этой песни. Вот. И абсолютный победитель сегодня Стрелморфея. Вот. И что я могу сказать? Я могу сказать только по качеству звука. Потому что если я начну говорить по жанру, я наговорю много глупостей. Не буду ничего этого говорить. Вот. Мне показалось, что вот вокал где-то вот очень сильно недоработан. Я имею в виду не вокалистов, а имею в виду работу звукорежиссера. Вот. Того, кто сводил трек. И в целом очень много каши на уровне средних частот. Вот если поработать технически, то, наверное, будет звучать лучше. Вот, а по поводу самого трека, ну, не знаю, не мое, поэтому не буду критиковать, не буду никак комментировать, только вот техническую сторону могу прокомментировать. Вот, ну и, собственно, едем дальше. Едем дальше, друзья, дальше у нас, как это выговорить, я не знаю, страйк-тест... Caution. Strike Test Caution. Ну-ка, сейчас я большими буквами. Да, вот, наверное, я правильно прочитал. Не знаю, у меня с албанским беда, поэтому, если читаю неправильно, не обижайтесь, это не для того, чтобы поглумиться, это от моей необразованности. Вот, The Day When I Can Die называется трек. День, где я могу сдохнуть, я так понимаю, если я правильно перевел. И что тут о себе ребята написали? Ни хера они не написали, поэтому, собственно, ставим, слушаем. Город Москва, страйк-тест Caution, поехали, слушаем. Ну, а вы, соответственно, не стесняйтесь, комментируйте, кидайте ссылочку на свою группу. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, никак я не успеваю дожрать курицу.
3: У меня осталось немножко, потерпите.
2: У меня осталось прям чуть-чуть совсем. Я прям, ну, не успеваю. Что так вот? Мне понравились длинные треки. Я успевал за один трек два кусочка вточить. Вот, а тут как-то прям очень-очень мало. Ладно, я шучу, конечно. Итак, вот меня Ритка поправила. Стрик-тест. Стрик-тест называется, друг. Стрик-тест Каушен. И приветствую весну весеннюю. Здорово, дружище. Пишет он, категорически всех приветствую. Здравствуй. Вот, ну что, начнем читать комментарии. Вот Эльза написала загадочные интервалы в самом начале. Родик пишет, стартовка сочная, ждем далее. Атмосферно пишет Серый. Далее Пашка Павлов пишет, а мне нравится песенка, хоть и хер поймешь, что поют, не знаю я языков. Странненько, Павел Павлов. Как это так? Тебе что-то понравилось, кроме включай микрофон? Так бывает. Вот, но это показатель, кстати, на самом деле. Так, Серега вот пишет зачет. Эльза пишет, мне нравится. Ванька написал, очень неплохая композиция, хорошо слушается. А в слова вслушиваться не надо, поскольку по-ненашенски. Второй Ванек пишет, инструментал класс. Что я там говорил про разобрать слова, может, я поторопился. Тут я пока ни слова не разобрал, кроме того, что это английский. Ты знаешь, я на середине восьмого куплета тоже понял, что поют по-английски. Ну да ничего. Так. Весна весенняя пишет, с разборчивостью текста надо поработать, хотя если автор собрался туда, то фиг с им. Далее. Неплохо олдскулом повеяло, пишет Антоха, только вокал как-то утоплен. Вокал слегка плывет, а вдруг в этом идея, поддерживаю. Далее, Стрела Морфея пишет, плохо с английским у меня, жаль, не все понятно, почему-то приглушен вокал, тяжело разобрать в целом музыкально. Пашка Гусев пишет, вступление понравилось, но, если честно, не хит, по крайней мере, у русскоязычной публики не зайдет. Но вот в машине слушать такое самое то, как фон. Далее. Че опять весна весенняя? Я, между прочим, тут у вас в сладкой вате. Ну, я понимаю, что ты в сладкой вате у нас, но ты у нас спринг-спрингов, а я, понимаешь, жутко ненавижу погонялы. Вот, ну, не люблю я их. Я предпочитаю к людям обращаться, во-первых, по-русски, во-вторых, по имени. Вот. И раз ты спринг-спрингов, значит, будь добр быть весной весенней, а?
3: А чё ты, тебе Родик пишет эти стихи, ты не читаешь?
2: У меня по всем зубам курица.
3: Читай быстро.
2: Я не могу с выражением. Где? Где ты увидела стихи? Вот зачитай давай стихи с выражением.
3: Не.
2: Давай, давай, начинай. Сейчас абсолютное зло, Коляновна.
3: Он врет, я ничего читать не буду, я не умею.
2: Вот все, видишь, съехала, сразу съехала. Так, ладно, Пашка пишет, это редкость, пусть радуется, я на 30-й секунде заскочил, а тут, я тут занят. Так, понятно, Пашка, ты занят. Так, ну и в принципе все, больше никто ничего не написал. Давайте от себя расскажу, ребят, очень с вокалом поработали неправильно в треке. Во-первых, навалили очень много ревера, прям очень много ревера, причем касается не только вокала, а прям вот, наверное, практически всех инструментов. Его там очень много. И за счет этого появляется очень сильная размытость. И непонятно вот вообще ни черта собачьего. У меня почему-то проассоциировался трек с давно забытой группой «Технология». Вот. И что-то вот такого там у них прям вот мне напомнило. что-то вот из таких, из мелодических их вещей. В принципе, отголоски меня понравились. Задумка хорошая. Но вот убрать косяки вот прям хотелось бы. Прям вот хотелось, знаете, как протянуть руку к пульту и покрутить ручки. Вот честно. А так, в принципе, неплохо. Двигайтесь дальше в том же духе, но побольше работайте со звуком. Вот пишет Эльза, может, это такая задумка. Я не спорю, может быть, это такая задумка, но лично мое мнение, опять же, я на Бога не претендую, но как бы в любой песне все должно быть разборчиво. Вот если есть текст, то его нужно понимать. Даже если вы поете на албанском, хотя бы албанцы должны его понимать. Соответственно, чтобы его понимать, они его должны услышать. А чтобы его услышать, надо вот поработать со звуком именно в техническом плане. Я не говорю, что там вокалист как-то плохо спел. Нет, я говорю именно вот про технику сведения. Вот она меня немножечко, конечно, покоробила. Так, вот пишут, скорее Depeche Mode. Ну, может быть, ранний Depeche Mode, может быть. Аха, вот тоже, да, с Ахой соглашусь, с ранней Ахой. Короче, вот как-то вот есть такое, что цепляет именно прям по ностальгической какой-то жопному нерву, но не хватает вот немножечко мастерства, скажем так. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас группа The Elans. Так, сейчас я закрою все вклады. Али, я же уже закрыл их. Я же их уже закрыл. Какой я молодец. А город Владикавказ, насколько я помню. Да, ну-ка сейчас посмотрим. Да, Владикавказ. «Стеклянная невеста» называется трек. «Картонная невеста» у нас уже была. Песня про втулку от туалетной бумаги. «Стеклянной невесты» у нас еще не было. Итак, смотрю, что там у нас ребята написали про себя. Ничего они про себя не написали. Соответственно, сейчас они будут по ходу звучания песни кидать ссылки на свои группы, и вы сможете про них почитать. Ну, а мы ставим, слушаем The Elans, «Стеклянная невеста». Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:47 на наших зеленых системных. Ну, вот Эльза пишет, песню пришлось урезать. Ну, я думаю, это правильно, потому что и так 4,5 минуты, это прям очень длинный трек. Но я лоханулся, я вместо того, чтобы доесть курицу, я закурил сел. Вот, поэтому курочка еще не доедена. Так, Пашка вот пишет, не могу понять, пока мужчина или женщина поет, а по тексту понял, что женщина. Далее, Ванька вот пишет, романтик неплохо легло на ухо. Далее, весна-весенняя пишет, плюс за старание, правда, для меня приторновато. А что значит приторновато? Мне всегда интересно, когда люди так пишут. Так, что-то не зашло, пишет Стрела Морфея, совсем не наша тема, у меня с телефоном что-то почти не смог разобрать в первой части ничего. Далее стало лучше, но что-то все равно не наше. Хотя, может и хорошая песня. Ну, как тебе сказать? Может быть, да. Но ты все прослушал, пока настраивал свой телефон. Так, далее. Натаха вот пишет, если напору поддать в голосе, реально получится Алла Пугачева. На рок не очень тянет. Так, Антоха пишет, не знаю, даже что-то не заходит никак, похоже на Арбакайта с севшим голосом. Что вы так к чите Пугачевых, Арбакайтовых? Еще сейчас надо до кучи туда этого Вовку Преснякова вспомнить с пропитым голосом. Так, Ванька пишет, лично для меня только один минус, что-то снова с записью, не то сведение хромает. А так очень хорошо, барабаны свингованные прям, а ща про это часто забывают и забивают. Пашка пишет, с макродинамикой работы не хватило. И вот пишет, весна-весенняя, женский рок, тема сложная. У меня в плейлисте из него только мельница. А ты знаешь, а я вот мельницу вообще не воспринимаю, я их роком не считаю. Вот честно. Я ничего против Хиловиса не имею, но настолько прям она уже все темы заездила, что ее уже скучно слушать. Вот, когда-то там в начале пути она была интересна, а сейчас я больше все-таки отдаю предпочтение новым молодым коллективам, малоизвестным. Они гораздо интереснее выстреливают и из пальца уже не высасывают. Так, ну, в принципе, все. Комментарии зачитал. От себя скажу, что... Что себя от себя скажу, Эльза? Ты знаешь, вот, во-первых, мне кажется, что у нас, ну, поправь меня, может, я не прав, The Elans уже, по-моему, звучали когда-то где-то, мне почему-то название очень знакомое, в какой-то программе были, и мне кажется, тогда звучали они по-другому совсем. Вот, сейчас прям вот хочется, опять же, вот прям протянуть руку и покрутить ручки. Очень невнятно. Материал хороший. Материал интересный. Слушать приятно, но приходится постоянно напрягать уши. То есть вот вылавливать. Сперва пришлось выискивать вокал в общем миксе. Потом раз нащупал вокал левым ухом. Правым начал ухом нащупывать все остальные инструменты. Как-то вот очень-очень-очень невнятно сведено. Вот. Мой совет, если в пластике еще не отпечатали, то, конечно же, поработать с материалом. Причем, может быть, даже там, я не знаю, я всегда это советую всем. Может, уже всем этот совет надоел, но, тем не менее, скажу еще раз, лучше один раз заплатить кому-то, какому-то профессионалу, чтобы он сделал все от и до, забрать проект вместе со всеми настройками, плагинами, и уже основываясь на этом материале, работать дальше со своими треками, чтобы было на что опереться. Я понимаю, что это самосведенка, то есть это не в студии делали, вот, но тем не менее, чтобы было на что опереться, лучше один раз потратиться и уже как бы чтоб был, как это называется, в мастер-классах, как, скажи мне, Коляновна, для детей вот глина, что там, карандаши, как
3: материал.
2: Это? Материал, понятно, как он называется, какой это материал? Тема для урока, и вот у нас...
3: Исходный материал.
2: Нет, все, ты тоже... Я бестолковый, ты тоже бестолковый, но это у нас...
3: Это семейная,
2: да. Так, вот Анька пишет, почти Настя Полева. Ну да, там много интересного. Там много интересного, но все приходится выковыривать вот буквально. Поэтому все-таки надо поработать с материалом. А так здорово, молодцы. Двигайтесь дальше, с удовольствием послушаю. Грузите еще. Вот, все, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас... так, сейчас я закрою Эланс. Кто у нас тут? Зона D. Zone D. Я не знаю, как вас читать правильно. Что вы вечно называетесь какими-то непонятными звуками?
3: Зона D у них.
2: Зона D у них. Трек называется «Война». Ставрополь, вот указана дислокация. Про себя написано, что образованы они в городе Ставрополь в 2016 году. К какому-то конкретному жанру творчества группы отнести сложно, так как материал довольно разнообразный. Охватывает несколько стилей, а именно классический рок, панк-рок и хард-рок. Вот, ну и собственно ставим, слушаем. Зона D, трек называется «Война», Ставрополь, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:58 на моих зеленых системных. Здравствуй, друг мой, Колка. Здравствуй, дружище. Хаюшки и тебе. Так, ну что, двинемся читать комментарии. Ванька вот написал, какой же рок без войны. Вот и первая соляга за вечер сегодня. Да, я что-то даже внимания не обратил. Так, Антох пишет, неплохо. Человек Анатолик пишет, в припеве барабашки бы другие прописать, как-то поперек такта, чего-то не очень. Весна весенняя пишет, шибко пафосно, понятно, что все пацифисты, но на эту тему нынче не спел только ленивый. Ну, не знаю, как бы я текст не слушаю априори, поэтому мне, наверное, проще. Так, Пашка пишет, вот послушал, и как бы и надо что-то написать, а в итоге написать-то нечего. Вот так вот. Такое тоже бывает. Не хотите побеждать, пацифисты, написал Родик. Далее, Стрела Морфея пишет, интересно, спокойно, но что-то такое знакомое всплывает в памяти, а вспомнить не получается. Колка написал, не вкатило. Серый пишет, что-то от ДМ дороги меняет цвет есть. И все. Как бы больше никто ничего не написал. Но, ребят, вот по мне, честно, я всегда говорю правду матку, на меня многие обижаются за это. Но, ребят, вот по мне, честно, я всегда говорю правду матку, на меня многие обижаются за это.

Вот. И как бы понятно, что это слушать тяжело. Может быть, с визуальным рядом это бы вкатило лучше, но вот когда слушаешь просто ушами, конечно же, хочется какого-то развития, хочется каких-то там, я не знаю, всплесков эмоций, а так прям вот все, все ровно, ровно, ровно, ровно, ровно и непонятно. Вот, лично мимо меня она прошла, вот как фоновый шум, не обижайтесь, ради бога, но вот что, что есть, то и говорю. Так, вот что там пишет Ванек, не могу, говорит, определиться. Видимо, песня заходит не с первого раза. Местами есть неплохие музыкальные решения. Ну вот, Ванька что-то услышал, какие-то решения. А для меня вот она как монотонность это надавила в самом начале. И все, и потом уже она на подкорке как-то прошла мимо меня. Не знаю, может я не прав, может быть. Не буду спорить ни с кем, не буду ничего утверждать, но как бы сказал свое мнение. В принципе, все, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас наша давняя уже подруга, можно сказать. Уже можно прям сказать, прям наша-наша. Юля Глебова и группа «Час пик». «Белая ворона» называется трек. Город Минск... Ничего я не путаю. Нет, ничего не путаю. Город Минск. Прям вот недавно Юлька загрузила трек. И, конечно же, прям сразу... Я даже слушать не стал, потому что я... Для меня уже Глебова это знак качества, честно скажу. Давайте слушать вместе. Итак, «Белая ворона», Юля Глебова, Минск. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.07 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже улетел. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна. А наша Аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Мадру туда тоже можно писать. А кому удобнее общаться в WhatsApp, в Viber 902-75-00-59. А кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, собственно, только что у нас отзвучала Юлька Глебова с группой «Час спик» со своим треком «Белая ворона». Я так понял, это прям свежак свежайший. Вот, Юль, ну, как всегда, не подвела. Я принципиально не переслушиваю треки перед программой, но почему-то был уверен, что будет здорово. Мне понравилось. Так, ну, читаем комментарии. Пашка пишет, вот, уже получше, поживее. Родик пишет, какая красота. Почему вокалы как из одного гнезда? Как, из какого гнезда вокалы? Ты сейчас про что говоришь? Я честно не понял, если честно. Так, весна-весенняя пишет, почти торкнула. Хрипотцы бы в голосе Тины Тернеровской. Да слушай, там у Юльки-то, по-моему, ее прям вот с избытком. Вот ее вокал точно ни с кем не перепутаешь. Я уже давно ее узнаю на слух, учитывая, сколько я всего слушаю каждый день. И скажу вам, процентов 90 это прям полный отстой. Но когда попадается Юлькин трек, я прям вот не глядя могу сказать, что это она. Очень узнаваемый вокал, очень профессиональный. Так, Антох вот пишет, хоть что-то впечатляющее за программу, хорошечно. Ванька написал зачет, тексту респект. Человек Анатолик плюсует. Далее, Ванька Иванов пишет, видимо, у советских звукачей патологическая боязнь дисторшена. Что ж они так с ним, а песня замечательная. Так, вот Родик пишет, песня красивая, интересная, со вкусом мыслей. Морфей пишет, понравился текст, для меня не хватило некой заостренности. Во второй части помощнее, текст интересный, слушается хорошо, молодцы, энергетика мощная. Так, Светик пишет, Юлечка, как всегда, лучшая, и вокалы, текст, и энергетика, а песня прям про меня. Так, Колка вот пишет, не та эта песня, чтобы ее дисторшеном дисторшенить. Наверное, соглашусь полностью. Колка — это человек, чьему вкусу я доверяю полностью. Причем прям вот полностью. Так, Пашка. Пашка пишет, единственное, что нужно отметить, так это то, что проигрыша не хватило в центре. А то, как голос пошел сначала, так и не останавливался. Музыкального момента не хватило. А так зачет. Так, ну и все, в принципе, по теме. Так, стоять, зорька, у меня уже следующий трек тут включился, вот. Вернем мою бэкграучку. Вот, ну все, в принципе, по теме, больше ничего никто не написал, от себя я уже как бы сказал. Для меня Глебова это прям вот показатель, это знак качества. Вот раньше как был вот этот советский, как она, звездочка, в Пентагоне, да? Звездочка в Пентагоне. Интересно звучит. Вот и к Глебову могу, наверное, то же самое присовокупить. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа Поля Руж и компания. Не знаю, группа или проект, как правильно. Ну, наверное, все-таки группа. Алматы указана дислокация. Казахстан. Про себя ничего они не написали. Написали про песню. Ну, наверное, я не буду зачитывать про песню. Песню вы слушаете и сами складываете для себя впечатление. Кому интересно почитать, ссылочку, конечно же, сейчас приложу. Итак, Полируша компания, трек называется «Гондурас», Алматы, поехали, ставим, слушаем. Ну а вы, соответственно, не стесняйтесь, комментируйте, поперли.

0: Итак, друзья, 22.16 на наших зеленых системных. Вот Пашка пишет, в программу «Аншлаг» им надо, а то музыки там нету, конечно. Извиняюсь за свой субъектив. Ты знаешь, Пашка, у меня, вот как ни странно, но в «Аншлаге» музыка бывает. И бывают иногда прям шедевры. Набери в поиске, ну вот сейчас программа закончится, «Точу карандаши» песенка. Прям обалденно. Я помню, раньше, когда практиковал синие эфиры, мы просто бухали, общались в эфире и ставили что-нибудь непотребное. Вот «Карандаши», они прям были частым гостем в синих эфирах. Вот, так что «Аншлаг» тоже бывает разный. Бывают там и интересные вещи. Ладно, это я отвлекся. Итак, собственно, только что у нас отзвучал Полярушь и компания со своим Гондурасом. И спросил, вот тут, по-моему, Ванька, да, сейчас я найду. Вот, Ванек спрашивает, а они, кстати, о какой стране? Слушай, ну, я так подозреваю, что эту песню каждый житель своей страны может считать своей. Хотя, на самом деле, ребята, я так понял, из Казахстана. Но все россияне почему-то решили, что песня про Россию, да? Казахи решили, что песня про Казахстан. Хохлы, я думаю, думают, что про них песня. Как бы она такая, подходит к любому региону, потому что, наверное, в любой стране есть что-то идиотское, непонятное. Так, ладно, читаю все-таки я уже комментарии. Зачетный Степ вот написал Ванек. Колка написал «Хорошо». Когда кого-нибудь хочу назвать изделием номер два, то говорю просто «Гондурасты». Так, да, я гондурасами других людей называю, это которые же обои мужского пола живут и спят вместе. Так, Ванька писал, нет дисторшена, и сразу все слышно. Анатолик, человек, пишет, бедный гондурас, его уже как только не прокатили. Скажу больше, я во всех раньше социальных сетях, ну вообще, вот где только, и в скайпе, по-моему, у нас тоже дислокация стоит гондурас. Так, Пашка пишет, по ощущениям, как будто песню Высоцкого поют. Серый написал, парни, мой голос ваш. Далее Спринг написал, уважаю грамотное раздолбайство, улыблюсь. Родик написал, какая красота, как хорошо, что не взяли на неформатку. Кого не взяли на неформатку? А где они сейчас звучали? Не на неформатке? По-моему, там они и звучали. Так, Антоха пишет, неплохо, меня на смех пробило, похоже на Миронова с песней про дикарей. Далее Натаха вот написала, классно. Что там еще у нас? Ванек. А, вот Серый предполагает, что о Гваделупе писали ребята. Ну, может быть. Так, Стрела Морфея пишет, хороший Степ, зашло. Текст впечатлил, одно из тех произведений, где вокал не задавлен аранжировкой. Хорошо звучит, приятно слушать. Улыбнуло. Далее. Что там у нас еще? Зачем путаться в терминах? Изделие номер два — это гондоны, которые однополые связи, это же гомосеки. Ну, все. Все, больше ничего. Написали, что Зухер читает аудиокнига. Ну, я же, как вам сказать, ребят, вот сейчас я просто обновлю специально статистику, страничку, чтобы посмотреть, сколько. 17658 человек в онлайне. В эфирном чате висит, ну, человек там, не знаю, ну навскидку 15-20. Соответственно, остальные в эфире не сидят, я поэтому и читаю. Не все же могут зайти во ВКонтакт и прочитать, что народ пишет. Поэтому как бы я все и зачитываю. Пусть это звучит как аудиокнига, но, по крайней мере, я стараюсь с выражением. Ёкерный бабай. Ладно. Молодцы, Полируши. Мне понравилось, грузите еще, послушаем. Так, едем дальше. Далее у нас Эдик Тасуниди, давнишний давняшний, как правильно сказать, давний резидент неформатного радио. Вот, тоже вот у него свежак, я так понял. Почему-то в дислокации стоит Амстердам. Я сомневаюсь, я-то знаю, что это парень из Москвы. Вот, что
1: он туда уехал, думаешь, когда записывал эту песню.
0: Ну нет, вряд ли. У него уж слишком уж хорошо у него все в Москве схвачено, чтобы куда-то валить. Он у нас и в телевизоре, и играет, и музыкой занимается, и сам поет. И вот Натах спрашивает, а где же сам Эдик?
1: Поет.
0: А хрен его знает, видимо, поет. Почему-то всегда, когда идет программа, Эдик сам всегда отсутствует. Я не знаю. Это уже как традиция. Эдика в эфире нету. Он потом появляется и что-нибудь пишет. Вот, итак, Эдвард Тосуниди. Трек называется «Прости». Свежак. Я его еще не слышал, поэтому слушаю вместе с вами. Собственно, поехали, слушаем.

0: через только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Я тренируюсь.
3: Она тут тренируется, рычит, Коляновна наша. Вот, ну что, друзья, только что у нас звучал Эдик Тасунидзе. Часто я его ругаю, вот часто мне его треки прям не нравятся переизбытком вылизанности. Вот, это как раз один из треков Эдика, который мне понравился. Вот, так что, может быть, он даже и дальше начнет работать вот в эту сторону. И будет, наверное, мне, по крайней мере, будет интереснее его слушать. Так, читаю комментарий. Так, Спринг написал: довольно приятственно, почти джанго. Ванька написал: под стопочку прям отлично зашло. Под стопочку все отлично, поверь мне. Колка написал: хорошая эстрада, на мой взгляд. Антоха пишет: неплохо. Третий трек на голосовалку. Ну, я так понял, третья галочка. Эльза вот написала: вдумчиво, вдумчиво. Так, Стрела Морфея пишет: все же это к эстраде больше. Как кажется, красиво сделано и подано. Не очень нравится сама тема, не наша. Наверное, по настроению и зашло бы, но не сейчас точно. Ну, как бы я слова не слушаю, поэтому мне проще. Я слушаю общую картинку. Общая картинка мне очень даже понравилась. Так, Ванька Иванов пишет: без комментариев, все шикарно. Серый Привалов пишет: девкам на шашлыках под гитару исполнять очень круто зайдет. Надо попробовать. Надо попробовать. Так.
2: Кому?
3: Вань, Серому. Ладно. Серому.
2: Серый может.
3: Ну, у меня все, мои девки под шашлыки не идут. У меня.
2: Твои девки закопаны уже.
3: Закопаны
2: давно.
3: Все, да. Так, Натаха пишет, вот Эдик молодец, когда все успевает только. Тоже как и Юля Глеба, очень узнаваем для меня. Так, ну и все, как бы все, по теме больше никто ничего не написал. Как бы могу вас обрадовать, это была «Попал ежик». Да не, Серый, у нас...
2: Он влип просто.
3: У нас с этим делом все просто. Я в свое время сделал выбор, и все, мне уже как бы бесполезно палиться, просто этого нету. Так, ну что, могу вам сказать, что... тест на внимательность из сегодняшнего эфира прошел только один человек. Только один человек почитал тему эфира, один человек послушал тему эфира два раза, один человек нашел пасхалочку, вот, и это оказался наш друг Анатолик. Друг Анатолик, но он был единственным. Посему, как бы, группе М17 отваливается про аккаунт на неформатном радио. Вот, Анатолик, я тебя поздравляю. Ты молодец. Ты молодец, ты пасхалочку нашел. Ты там за как это называется, модное слово, зачекинился. Вот, и как бы выбирать там больше не из кого. Ты да я да мы с тобой. Понятно, что мне... про аккаунт не нужен на неформатке, а вот, по-моему, у группы М17 его нету, да? Вернее, теперь есть. Теперь есть. Так что, как бы, мои поздравления. Далее, что будет дальше? Завтра на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалочка. Ставьте галочки за все понравившиеся треки. Не стесняйтесь. Перепосты приветствуются. Не приветствуется грязная игра. Это когда покупают накрутку голосов. Ребят, это все вычисляется очень легко, поэтому не ведитесь. Я знаю, что после каждой программы кто-то делает группам рассылки, что типа давайте нам немножечко денег и за какие-то там копеечные копейки мы вам накидаем голосов в голосовании. Не ведитесь на эту шнягу. Все нормальные треки попадут в ротацию. И вот прошлый эфир этому свидетель. Абсолютно все треки с прошлого эфира попали в ротацию. И я считаю, это прям вот красота. Вот, друзья, все, услышимся теперь с вами, скорее всего. Скорее всего. Или во вторник в рамках бомбардировки, но Бомба Питер пока взяли паузу. Уже сколько, 3 или 4 программы они филонят. Вот, я надеюсь, что в этот вторник они нарисуются, потому что мне Дашка написала, она уезжала в Ригу что-то там и собирает музыкантов, которые действительно заинтересованы в участии. Вот, я надеюсь, к этому вторнику она их насобирает. Ну, а если во вторник не будет бомбардировки, значит, также через неделю, в среду, услышимся все вместе. С вами было абсолютное зло Коляновна. Да, вот она.
2: Я натренировалась.
3: Она вам говорит всем пока. Говорим всем пока.
2: Покедова.
3: Вот, покедова. Я говорю вам счастливо. Услышимся через неделю. Не болейте. Весна ушел, лето пришел. Все хорошо. Все получится. Соляра растет. Ну и хер с ней. Вот, все, друзья. Всем счастливо.

0: Участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

далеких городах горит моя звезда. Под утро, излучая тихий свет, в рюкзак ложится мир, зачитанный до дыр.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Расскажу-ка я вам о любимой группе Джима Керри. Ну, это Эйс Вентуры, там тупи-еще-тупи. В общем, знаете актера, комика. Поняли? Это группа Cannibal Corpse, Death Metal. В 1988 году появилась на свет в городе Буффало. Ну что ж, прикол, хотите? Город-побратим Буффало в России, знаете кто? Тверь. В общем, в Твери есть, наверное, свой Cannibal Corpse. Тут интересно мне. Ну да ладно. Так, в Буффале распались две металлистические дэт-метал группы. Тиран Сейн и Бьонс Дэт. А вокалиста взяли из третьей Death Metal группы Левиафан. Такое впечатление, что все в Буффало долбят Death и Black Metal. Ты понимаешь, центр сталелитейной и мукомольной промышленности Соединенных Штатов Америки. Вообще, Cannibal Corpse является самой популярной в мире Death Metal группой, продавшей более 2,5 миллиона экземпляров альбомов. Они выпустили 15 их штук, наклепали на сегодняшний день. Самая запрещаемая в мире группа. Обложки альбомов и тексты песен, связанные со смертью, насилием, изнасилованием, изнасилованием, некрофилией, людоедством. Типичный день, в общем, жителя Буффало. Это шутка была. Коллектив и сегодня активно работает, расшибая бошки зомби. Ну и мы окунемся на пяток минут в кровищу. Альбом 2021 года Violence Unmentioned и песенка Follow the Blood.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

что-то не весело. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция» неформатного. Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали!

Итак, друзья, здравствуйте, приветствую всех, кто сейчас находится у радиоприемников, приветствую всех, кто находится у онлайн-приемников, здравствуйте все, кто слушает нас со всякого рода плееров, онлайн-плееров, сайтов и прочей лабуды, ну и отдельный, конечно, привет тем, кто слушает.

Компания «Приветище». Мы тут за эфиром, пока вот он не начался еще, да, на стриме с ребятами обсуждали. Я вот смотрю, у нас челябинский наш друг Андрюха собирается продавать радиодетали. Вот, наш пермский дружбан Витос медяху сегодня весь день жарит, тоже сдает, понимаете? То есть все говорит о том, что люди зажили хорошо, люди зажили богато, у нас есть что продавать, вот, это не может не радовать. Поэтому как бы, как власти не стараются из нас сделать говно, но мы, понимаешь, как-то еще умудряемся купить хлебушка. Вот, поэтому как бы, чё, вот, и Витёк пишет, это на пенсию пора, да, я сегодня просто буквально, вот мы с Коляновной в обед разговаривали по телефону, она на своей работе, я на своей работе, говорю, представляешь, говорю, заяц, вообще работать не хочу, вот такое состояние, что прям вот я смотрю на это всё, я всё это ненавижу. Вот, Ленка сидит, говорит, ты знаешь, говорит, у меня то же самое. И мы пришли к выводу, что все, это уже предпенсионное состояние, когда уже хочется на пенсию, вот, и как бы уже ни о чем не думать. И вот Витос прям буквально сейчас в эфире подтвердил мою догадку, говорит, это пора на пенсию. Вот, Вадим, здравствуй, дорогой, сегодня только утром тебя вспоминал, знаешь, каким образом? Жарил сегодня себе колбасу на завтрак, варил. У нас, знаешь, у нас есть классный магазин фермерский, там прям натуральный, вот еще советская вареная колбаса есть. Вот, и я эту колбасу жарил на сковородочке, и прибежала дочь моя и вывалила мне прям в эту колбасу креветки. Креветки. И я сразу вспомнил кого? Сразу я вспомнил нашего Вадика Манцева. Вот, Юра Арцизов, здравствуй, дорогой, вижу, что ты что-то царапаешь. Так, за генеалогией ко мне пишет Настюха, продаю родословные, во как, слушай, ну, как бы, у меня собаки с родословными, хорошечно, вроде мы их тут это, посексили два дня подряд, но буду надеяться, что все нормально, но если что, обращусь, вдруг, у меня есть собачка еще одна безродословная, вот если на нее мой кобель вскочит, тогда мы через тебя сделаем элитных дворокорги. Так, ладно, давайте уже как бы будем начинать программу. Юрка вот пишет, сижу на концерте Колямбы. Юрка, ну, значит, я тебе просто машу ручкой. Просто машу ручкой. А придешь с концерта и, понимаешь, туда ведь включишь, а тут я тебе ручкой машу. Вот, продаю гитару Тейлор, 12 струн, Вадим пишет. Вадим, а за сколько ты продаешь 12 струн Тейлор? Ну-ка, расскажи мне. Вот, человеческий родословный. Слушай, ну, их тоже есть у меня, как бы ведем мы свой род. У меня прадед, наверное, я не знаю, кто он, изобретатель Кузнецов. Он от Петра Первого, короче, нет, не от Петра, от Романовых, по-моему, от кого-то получил там громадную благодарность. Вот, вписан он в золотую книгу города. А вот жена моя, давайте жене моей сделаем родословную. Настюха, что надо сделать? Что надо сделать, чтобы Коляновна стала графиней, понимаешь, израильской? Графиня израильская, потому что она ни в коей мере не хочет верить, что она еврейка, хотя все, и я, и друзья, и синагога тоже признали ее своей. Вот, ладно. Итак, друзья, прошлая программа «Бомбардировка» у нас победители «Живая рыба». Вот, целыми там 12 голосами, по-моему, они победили. Вот, в ништяки взял Нестерова с Бондаренко, хоть все и были против них. Вот, а Анетту я взял просто потому, что таких треков у нас мало. И вот пусть она тоже будет в ништяках. Итак, 3 трека нон-стопом. Кому, собственно, есть что бухнуть, наливайте. У меня сегодня большая бухучая кружка, огроменная, с голову размером. Я сегодня чаек попиваю. А итак, поехали, 3 трека нон-стопом. И начнем основную часть программы. Музыканты, которые сегодня участвуют в программе. Друзья, Дашка мне не скинула на вас сопроводиловки. У нее в голове дырка.
только сегодня. Вот, поэтому обязательно кидайте мне про себя что-нибудь. В чат пишите обязательно, потому что у меня про вас вообще не

А итак, друзья, еще одна песенка, и закончится у нас нон-стоп, начнется основная часть программы. Вот, поэтому музыканты, которые сегодня должны участвовать, обязательно добавьтесь в наш эфирный чат в Discord или во ВКонтакт, потому что сегодня Дашка мне не кинула на вас сопроводиловки, у меня никакой информации про вас нету, поэтому давайте все подписываться.

А итак, друзья, здравствуйте. 21. Какой 2? Да, 21-21-51. Вот такое красивое время на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучали три трека нон-стопом. Это «Победитель» и два ништяка из прошлой программы, с прошлой неформатной бомбардировки. Собственно, что им делать дальше, они знают. Там в записи эфира все написано. Вот, и, собственно, мы начинаем основную часть новой программы. У нас очередная десятка треков от «Бомбы Питер». И я хочу сказать всем музыкантам, которые сегодня участвуют в программе, потому что сегодня Дашка мне не кинула сопроводиловку на вас. У меня нет про вас вообще никакой информации. Вот, если вы думаете, что вы такие известные, и я все про вас знаю, я, понимаете, сельское чмо, я ничего про вас не знаю. Вот, поэтому кидайте мне обязательно свои сопроводиловки, можно в личку во ВКонтакт, только подписывайте обязательно там, кто это, что за группа, да, и уже там про себя всю инфу. Вот, кстати, Машка, можешь, да, тоже так же сделать, закинь мне в личку во ВКонтакте, и я уже... оттуда выцарапаю, когда до тебя дойдет очередь. Вот, пока вот я, кроме Марии, никого не вижу. Никого не вижу из сегодняшних музыкантов. Вот, ладно, едем, собственно, по программе. Итак, первая группа у нас сегодня — «Зимовье зверей». Гена, привет! Здравствуй, дорогой! Что я могу сказать про эту группу? Есть такая замечательная русская народная сказка «Зимовье зверей». Вот, собственно, все, что я могу сказать про эту группу, потому что сопроводиловки у меня сегодня нету. Сама группа «Зимовье зверей» не появилась в чате, нету. Я, хотя с начала эфира, я еще за 5 минут до эфира в стриме начал кричать: «Музыканты, кидайте мне про себя информацию». Дашка сегодня подвела, у нее сегодня в голове дырка. У нее дырка в голове. Вот. И, собственно, ставим, слушаем «Зимовье зверей». «Отложение во времени» называется трек. Ну, я так понимаю, что это про окаменелое говно мамонта. «Отложение во времени». А как еще можно это понять? Итак, ставим, слушаем. Вот Настюха пишет: «Звери, коллеги». Коллеги. Артур, вижу, Миджи нарисовался. Здравствуй, дорогой. Здравствуй, я вижу, что ты что-то царапаешь. Вот, итак, ставим, слушаем «Зимовье зверей», «Отложение во времени». Не знаю откуда, не знаю кто, не знаю с какого года, они про себя ни хрена мне не написали. Дашка мне сегодня сопроводиловку не кинула. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, 21, 28, 22 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился, подсоединился. Все русские, кроме я. Вот, все, кто к нам только что подключился. Вот, и только что у нас отзвучало «Зимовье зверей». Они, к сожалению, так и не нарисовались. Не знаю я, откуда они, не знаю я, кто они, не знаю, как к ним обращаться. «Отложение во времени» назывался трек. И нам вот Настюха написала, что «Отложение во времени» — это мой целлюлит. И мы тут за кадром, ну, за эфиром, на стриме, собственно, я разработал такую теорию, что вот есть же... Она у нас, Настюха у нас барабанщица, да, группы Non-Human Animal. Есть педалька, чтобы стукать в бочку, да, у барабанщицы. Есть педалька, чтобы стукать в хэд. Вот, а если на табуретку сделать педальку, которая будет бить по перкуссии, то вот Андрюха пишет, на таких барабанщиц я бы смотрел с удовольствием. Вот, и одновременно бы можно было бы пробивать, понимаешь, целлюлит. Целлюлит. Так. Миджи наш пишет, привет всем, кто здесь есть, давно не слышались, очень рад, я-то обрадовался, я думал, он просто соскучился, а он у нас сегодня, оказывается, в эфире, вот, я все время тебя путаю, Артур или Артем, вот. Вот хоть убей, ты не обижайся на меня, пожалуйста, это не со зла, это я вот просто, ну, я туповат с детства, вот, что нам написали про трек, про «Зимовье зверей». Вот, пишет Антоха, бодренько напомнила карту биту. Карту биту тебе напомнил? Слушай, мне карту биту не напомнил. Но ничего. Витос наш, пермяк, пишет, интересно, даже хорошо. А Вадим пишет, хорошо было, даже интересно. Вот, Артур, вот, мне надо как-то, у меня дочь как-то раз написала себе зеленкой на лбу «дура». Вот, а смыть она же не смогла. И, собственно, я ее отправил в школу. В таком виде я ее отправил. Поэтому мне тоже надо написать «Артур». Мне надо написать зеленкой на лбу «Артур». И я, глядя на себя в зеркало, каждый день буду видеть и запомню, наконец. Я тебя почему-то с Артемом путаю. Я не знаю, с чем это связано. Вообще, и причем, знаешь, как-то близких друзей Артемов нету. Я даже не знаю, с чем это связано. Так, Витос Комаров, который наш лыткаринский друг, боевой хомяк, пишет, песня «Норм». Андрюха Боженков, Челябинск, пишет, неплохое кантри. А про что песня? Непонятно. Так, музыку можно чуть погромче на стриме. Не-не-не. Вот кому нужен хороший звук, слушайте радио. Слушайте радио там в FM. У кого FM не ловит, слушайте нас там с сайта онлайн-поток в проигрывателях. Вот, хороший звук там. А здесь мы общаемся. Стрим — это чисто моя инициатива. Она вообще к радио ничем не относится, кроме того, что на ней тоже играет неформатка. Так, что там еще у нас? Интересно, даже хорошо. Хорошо, даже интересно. Олег что-то у нас пишет, который F, но никак не напишет. У него медленные кнопки, медленные. Олег, я жду, вдруг ты про зимовье пишешь, а я не успею зачитать, а уже начну другую звуку другую. Все русские, кроме я. Дети птиц, вот же, это у нас дети птиц. Все, написал коротенько о песне, а то я убегаю. Так, ну мне теперь главное не просрать куда, чтобы вот все это было здесь. Ладно, буду потом крутить вверх. Спасибо, Олег, что написал. Умничка. Остальные музыканты, давайте, кидайте сопроводиловки на себя, потому что Дашка мне сегодня ничего про вас не прислала, она просто, видимо, забыла. Так, ладно, едем дальше, далее у нас Артур Курников с Викторией Курниковой. Ну, это вот как раз наш Артур Миджи. Слушай, Артурка, а расскажи, почему не Миджи? То есть ты устал от этого образа, или ты завел второй себе проект, или ты, понимаешь, решил, что пора уже людям узнать фамилию, чтобы уже узнавали в метро, чтобы уже ты гаишникам показывал ксиву свою, и они уже понимали, что это Курников, они говорили, о, это человек, вот, не-не, пишет, не, что не-не,
Чего не-не? Ты как-то обоснуй свое не-не. Вот, следом пошло да-да. Вот, ладно, давайте ставим, слушаем. Итак, Артур Курников, Виктория Курникова, ты посмотри, какое небо здесь. И Артур написал вот про сегодняшний трек. Доча однажды сказала эту фразу, и я написал и записал этот трек за один день. Вот так меня колбаснуло. Приятного прослушивания. Ну и, собственно, ставим, слушаем. За рулем. Я понял, Артур, давай не отвлекайся, рули. Ты нам еще живой нужен. Поехали. Поехали.

0: А итак, друзья, 21:37:47 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Артур, останови машину. Останови машину и ответь мне на вопрос. Ответь мне на вопрос, который я тебе задал. Артур Курников, это все конец Миджи? Или это просто еще один проект? Или это просто разовый такой трек? Ну-ка, расскажи, потому что, ну, хочется понять. Вот из Челябинска спрашивает Андрюха, интересная песня, ставлю плюсик. Еще раз напомните, кто это играет. Андрюха, напоминаю, это у нас Артур Курников с Викторией Курниковой. Ну, собственно, дочь, папа с дочерью. Ты посмотри, какое небо здесь называется трек. Вот, и Артурка обещал сейчас, вот пишет, сейчас остановлюсь, и он нам расскажет, собственно, почему вдруг он стал Курниковым. Был Миджи тут раз, стал Курниковым. Вот, ну потому что мне действительно интересна эта информация. А ты же не подготовился, заранее не кинул, а ведь мог подумать, что я же спрошу, а я ведь обязательно спрошу, я ведь такое говно. Я люблю, понимаешь, чтобы все было по полкам разложено, вот, потому что мне понравился вот этот вариант творчества. Вот если у тебя появился второй проект, где будет Артур Курников, я буду слушать Артура Курникова, буду его поглядывать, поискивать, вот. Так, вот, смотрите, что мне пишет Артур. Миджи живее всех живых, но так как песня не формат Миджи, то, собственно, издал ее, ну, я уже домысливаю, потому что он долго печатает, видимо, поэтому он издал его именно в таком варианте и решили озвучить фамилию. Слушай, Артур, ну вот делай так, это же здорово. Ты знаешь... Мне понравилось, и притянуть ребенка за уши к микрофону тоже хорошая мысль, потому что она очень быстро вырастет. Она очень быстро вырастет, ты даже просто не представляешь, как быстро растут дети. И потом она будет слушать. А знаешь, помнишь, Михалков в свое время, он каждый год сажал свою дочь, пока она, ну, не выросла в эту крупную женщину, да, и я недавно только узнал, что это, оказывается, вот та пуговица из кино, да, вот, и она каждый год говорила что-то там про то, как она видит свою жизнь, и вот... Тебе, как вариант, каждый год сделай с дочерью песню. Это будет фишечка такая интересная. Ну, мне вот такой вариант творчества понравился. Кстати, хочу вам сказать, я записал финансовый стриптиз лейбла «Неформатное радио», да, на 2021, грубо говоря, да, вот за этот промежуток. И могу сказать, что сейчас вот такой формат музыки, вот который мы сейчас слушали, он актуально прям хорошо людям заходит. Вот, поэтому вот смотри, Артур, в плане даже заработков, наверное, этот вариант будет интереснее. Вот, ладно, едем дальше. Хорошая песенка, колыбельная. Витос вот написал, прямо мантра, а не песня. Красиво, но про что непонятно. Валюха написала, хорошая песня. Валюха, привет, на всякий случай, вдруг ты на стриме не слышала. Так, Антохе зашло. Настя наша нечеловеческое животное, Настя пишет, мяу. Хорошая песня, добрая. И... собственно, все. Спасибо, говорит, тебе и Олегу Грабко. Слушай, мы с Олегом должны были 12 числа бухать в Питере вместе у него в магазине, потому что у него магазин удобно расположен, прям из него выходишь, и вот салют видно. Но Олег взял сволочь и поехал в Карелию, поэтому, по ходу дела, мы будем только с живой рыбой, да с Васьком, с фильмом побухивать, но... Как бы, ладно, Олег хорошо пьет, нам больше достанется. Это даже, скажем, нет худа без добра. Нет худа без добра. Так, все, вот, Артур, я тебе могу сказать, что уже в Челябинске вот эта песня уже, она в плейлисте. Я на всякий случай беру с собой лупер, беру гитару, ну, короче, беру педальки свои, если вдруг получится с кем-то сыграть, там, может, ну, мы хотели замутить с рыбой, с живой, но у них 11-го концерт, а мы 11-го только выезжаем в ночь, поэтому мы будем в Питере только 12-го, наверное, где-нибудь ближе к обеду, вот, если у кого-то там есть возможность впихнуть мой сет, то как бы я с удовольствием сыграл бы с кем-нибудь. Потому что сам я там никого не знаю, и как бы мне концерт организовать там сложно для себя. А если с кем-то в паре, я бы скооперировался бы. Вот, собственно, что, едем дальше. Едем дальше, далее у нас Саша Заславский. Так, сейчас мне Дашка уже накидала тут целое ведро текста. Целое ведро текста. Вот же. Итак, читаю. Александр Заславский, петербургский рок-музыкант и поэт. Он же является и исполнителем собственных песен. Лирик, панк, рок, как он есть. Сейчас Заславский делает основной упор на сольное исполнение под гитару, но для записи альбомов в электричестве к нему присоединяется легендарный Андрей Дюша Михайлов. Вот, собственно, ставим, слушаем. Александр Заславский, трек называется «Солнечный кот». Поехали!
1: Зимы сама поставила себе лайк.

Так, друзья, ну что, 21.46 на моих зеленых системных. Нарисовалась у нас Дашка, наконец-то. Вот, и накидала мне по-быстрому все сопроводиловки. Вот, Даш, ну, Машка мне уже что-то про себя написала там даже, поэтому с Машкой мы разобрались, с Махой мы разобрались, а вот за всех остальных хорошо, ты вовремя успела. Потому что я тут, во-первых, напомни, откуда у нас зимовье зверей было, потому что они у нас как-то пролетели, ничего про них сказать не смог, кроме того, что была такая сказка, зимовье зверей. Так, Андрюха пишет, резко как-то закончилась песня. Резко как-то закончилась песня. Что там еще у нас? А, Питер, вот, зимовье зверей, это у нас был Питер. Это у нас был Питер, зимовье зверей... Вот мы теперь знаем, что вы были из Питера. Но самих их не было, Даш, они сами виноваты, потому что я до эфира, стрим начал задолго до эфира, как обычно, вот, всем покричал, потом в эфире всем покричал, прям в начале, в самом программе, до объявления победителей, потом нон-стоп, пока играл, я опять вышел и всем покричал, я говорю, музыканты, кто сегодня звучит, у Дашки в голове дырка сегодня, она мне забыла кинуть сопроводительные. Напишите мне про себя что-нибудь. И вот никто, кроме Махи, не откликнулся. Поэтому Машка у нас молодец, Артурка у нас молодец. Вот, а все остальные забили. Вот, ну или просто не слушают. А, Дети Птиц, молодец. Да, вот Дети Птиц тоже, он забежал, кинул все по-быстрому. И, Олежек, спасибо тебе тоже, ты вот тоже молодец. Вот смотрите, у нас всего 3 молодец из 10. Соответственно, 3 человека только переживают за то, как будет двигаться ихняя, понимаешь, музыкальная и околомузыкальная жизнь и судьба. Только у 3 человек болит голова, болит сердце и душа за свое творчество. Всем остальным просто тупо посрать. Вот. И это обидно, конечно. Чего? Вот как я. Не, ну а что я, не прав? Ну ведь честно сказал, честно. Вот, и киньте в меня тухлым помидором, кто считает, что я не прав. Вот, давайте ехать дальше. Далее у нас группа «Снега». Группа «Снега». Я, насколько помню, там три тетки у нас, да? И... так, где? Вот. Вот, сейчас нашел, вот. Сопроводиловку читаю. Музыка проекта базируется на современных компьютерных технологиях в сочетании с живыми инструментами. Виолончель, скрипка, этническая перкуссия, а также духовые, саксофон, флейта, губная гармоника, что позволяет использовать и смешивать элементы самых различных стилей, от готического минимализма и африканской этники до электропанка и элементов фри-джаза и гротескного электропопа и хип-хопа. Что-то прям намешали, мне даже интересно стало послушать. Давайте будем слушать. Итак, «Снега». Ну, я так понял, Питер, да? Я так понял, Питер, потому что, Дашка, ты... Я вот думал, я сегодня тебя обязательно по этому поводу... Я в эфире, жалко, матюгнуться нельзя, подколю. Раньше ты забывала города писать, а сегодня ты вообще все забыла. Вот, Питер, поехали, ставим, слушаем «Снега», «Звезда Вивай» называется трек. Мне прям интересно, после такого сопроводилова, прям интересно послушать, поехали.

Итак, друзья, 21:55:21. Вот такое красивое системное время на моих зеленых системных. Дашка пишет: прям представляю, как у Захара одна рука тянется к рюмочке, а другая к сигаретке под этот трек. Ты знаешь, я так понял, ты видеострим не смотришь, у меня сегодня большая рюмка за всю голову. Вот, ты знаешь, поругать хочу звукаря, который сводил трек, потому что, ну, во-первых, я прибавил, я в самом начале прибавил, пока играл рояль, было все хорошо. Но потом на нормальном уровне звучания вступил голос, и у меня прям потекло из правого уха, прям кровь хлынула, потому что голос красивый, но сделано настолько резко. Вот, потом я одел наушники, потому что я услышал, что там еще девчонки есть, да, то есть я слышал, что песня разложена на голоса, причем голоса достаточно интересно подобраны, но их вообще не слышно. Я одел наушники, студийные, хорошие, вкусные наушники, где все слышно, все, даже слышно, как комарик пукнул у соседа на крыше. Вот. И мне все равно там было не слышно девчонок, да. Ну, то есть обычно бывает, что когда сводит звукарь в наушниках, да, а потом слушаешь на колонках, не слышно. Некоторые неопытные звукорежиссеры так делают. Вот. Ну, нет контроля через динамики. И в наушниках я тоже не услышал. Поэтому, в принципе, хочется сильно поругать звукорежиссера за то, что он... И у меня еще была мысль, что, возможно, там девчонки, которые на вторых планах, они в ноты не попадают. И, может быть, звукорежиссер решил компенсировать кровью из моих ушей то, что те в ноты не... Но они попадают в ноты, они звучат красиво, но их не слышно совсем. То есть вот, девчонки, если вот этот трек вышел только, скажем так, на охоте, да, если он еще никуда больше не стрельнул, вот мое просто пожелание довести до ума именно вокальную часть трека, потому что вы все спели хорошо, а вот звукорежиссер поработал по какашечному. Ну, мне кажется, так нельзя поступать с троеголосием. Ну, вот ни в коем случае. Так, ладно. Ну и, конечно же, я ждал. Я вот это сопроводил его, когда прочитал. Я думал, там будет сейчас все. Там будет сейчас все. Вот, и варганы, и бубны, и этнические перкуссии, и даже саксофон, флейта, губная гармошка. Я прям так всего этого ждал, но там был только рояль. Видимо, все, что грузчики успели занести на студию, было только вот... Был рояль и три девчонки. И все. И все. Но, тем не менее, неплохо. Неплохо получилось, но вот... Надо доработать вот голосовую часть трека, потому что, ну, жалко. Классный материал просто похерили. Так, буду читать комментарии теперь. Вот Валюха написала: неплохо звучит. Олег пишет: песня со вкусом советских драматических фильмов, красиво очень. Вадим пишет: вибрато иногда мешает, а все остальное нормально. С детства не люблю такое вибрато. Оно, как тебе сказать, оно режет ухо. Тут дело не в вибрато, тут дело не... Просто вот в стадии сведения трека надо было вот чуть-чуть придавить этот вокал. Вот он очень высокий, и мало того, что он высокий, его прям выперли. Ему еще компрессии зачем-то дали, я так подозреваю. Там она не нужна, там и так все ровненько, сильный голос спет был. Короче, перехимичили. Вот, Дашка пишет: на трек уже и клип снят. Ну, как бы, что я могу сказать? Ну, уже все. Уже все. Не услышим мы хорошего троеголосия. Так, Ванька Встанька пишет: предисловие и описание было круче. Было круче. Привет, Ванька Встанька. Так, Андрюха пишет: конечно, я ожидал большего, но не любитель арий. Так что сорян. Геннадий вот пишет: чуть не уснул, извиняюсь, я с ночной не спал. Ну, тут как бы, как тебе сказать, на все вкусы не угодишь, но в рамках данного жанра вполне себе интересно, но подкачал звук, прям вот совсем подкачал, прям вот совсем неправильно. Ладно, ну что делать, что уже все, поздняк метаться, уже они и клип сняли. Ну, будем надеяться, что в клип положили нормально сведенный трек. А если в таком же виде, то, конечно же, прям обидно будет. Ладно, что там, едем дальше.
Едем дальше. Далее у нас Олег, вот же он мне кинул, понимаешь, сопроводиловку. Далее у нас «Дети птиц» со своим треком «Лоретта», «Лоу-фай версион». А что такое «Лоу-фай версион»? Олег, раз уж ты не убежал, раз уж ты все еще здесь, расскажи, что такое «Лоу-фай версион», а я пока зачитаю сопроводиловку. Итак, магический реализм в новой песне о загадочной Лоретте звучит как саундтрек к картине о безмятежном лете и настоящей любви. На сегодня это самая новая моя песня. Лоретта появилась, и я почувствовал, что ей больше ничего не нужно, кроме небольших дорисовок в качестве второй гитары. Я понял, что она должна быть такой, какая она есть, поэтому мы сделали ее дома в самых настоящих красках лоу-фая. Лоу-фай. Ну, я так понял, ответ на вопрос, что такое лоу-фай, мы сейчас просто услышим в самом треке. Вот. Итак, поехали, ставим, слушаем. Ссылочку на группу Олег кинул в Discord-чат, поэтому заходите туда. А, кстати, я же так и не сказал, да, как нам общаться. Во-первых, вы можете в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте находите в видеозаписях стрим. Пишите в комментарии к стриму. В Ютубе то же самое. На канале «Неформатное радио» сейчас идет стрим. Пишите в комментариях.

Итак, друзья, здравствуйте всем тем, кто к нам только что подключился. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». Сегодня у нас какой-то там, ну, второй, скажем так, вторник, да. И сегодня у нас программа, посвященная трекам от компании «Бомба Питер». Сегодня у нас очередная десятка треков. И вот мы тут за эфиром порассуждали на тему мата в эфире. Машка очень переживала. Она говорит, а в эфир вот это все, комментарии твои не идут. Я говорю, не-не-не, ты что, ты в эфире все, все четенько, все хорошо. Вот, ну потому что я тут себе позволяю. А что мне тут на стриме? Что хочу, то и творю. Стрим к радио никак не относится. Это моя личная инициатива. Вот, ладушки, отзвучали у нас «Дети птиц». Мы выяснили, что это, да, это Питер. Вот, что нам народ пишет. Антоха пишет, мне зашло. Настюха в астрале. Витос наш пермяк пишет, простенько, но со вкусом. Вадимка пишет, красиво было, иногда пару гитар и хорошо. Вот, ну я теперь хотя бы понял, что такое лоу-фай. Потому что я просто первый раз это обозначение, ну, для себя увидел, услышал. Теперь я понял, что такое лоу-фай. Мне показалось, что прям вот зашло бы это нашему боевому хомяку Витосу Комарову. Но что-то он куда-то пропал из чата. Я думаю, ему прям очень понравилось, потому что недавно вот мы его альбом выпустили The Victory Bam, «Мертвые не лгут». Кстати, вот послушайте, я тут давеча на днях прям включил Spotify, работал очень атмосферно. Там, я, короче, сейчас работаю в степи, там стоит дом посреди поля, и вот эта витрина, вот эти грозовые тучи и Витоса, вот эти вот запилы, как же атмосферно, прям, ну, вообще классно. Я думал, что вот, вот ему бы сейчас прям зашло бы хорошо, он любит такое. Так, что там еще у нас? На ночь перед сном я бы стала слушать, пишет Настюха. Так, Дашка написала, очень атмосферно для теплого летнего вечера, самое то. Слушай, а я и так кайфанул. А ну хотя, да, сейчас теплый летний вечер. Подходит. Ладно, согласен, подходит. Так, Настюха пишет, я бы даже сказала, из сегодняшнего пока мой фаворит. Ну, давай дождемся. Давай дождемся до конца эфира, может, что-то еще стрельнет. Может, еще что-то стрельнет. Так, Олег вот кинул нам все ссылочки на альбомы, на ютубы, все в дискорде есть. Олег, тебе, если не сложно, попробуй все это продублировать еще в тутуб. Ну, ВКонтакте он точно зарубит все ссылки, а вот на тутубе они, по-моему, остаются рабочие. Вот, а в дискорде оно уже все есть, поэтому, кому понравилось, заходите, добавляйте. Я сейчас вот перейду в Яндекс.Музыку себе добавлю альбомчик, потом на работе, когда буду на работе работать, буду работать, наработать. Мужик, ты куда идешь? Да, блин, ведь надоело все. Утром на работу, вечером с работы. Ну, завтра опять на работу. А куда идешь-то? На работу устраиваться. Вот, так и я. Так, добавляю, ставлю себе лайк. А, нет, надо вот добавить в плейлист. Все. Сингл «Лоретта» у меня в плейлисте в Яндексе. Ребят, спасибо. Хороший музон. Я люблю минимализм, на самом деле. Он меня прям... Ну, может, старею просто. Не знаю, с чем это связано, но мне такая музыка нравится. Так, рязанско-питерские ребята мы. На вопрос в начале. Вот, теперь я точно знаю, что вы рязанско-питерские. А то я вас просто питерскими назвал. Вот, Рязань. Рязань, дочь моя оттуда свалила. Училась-училась там. И, как ваша Лоретта, взяла и свалила. Не доучилась. Вот. Ну ничего, сейчас работает, 42 тысячи получает. Хорошо, хорошо. Так, ладно, давай, говорит, дождемся вдруг дальше. Нон-хуман будет. Слушай, нон-хуман будет сегодня, что ли? Я не знаю, что там будет. Я еще не смотрел, на самом деле. Вот, но если будет, мы тебе ручкой помашем. Так, ладно. Что я, все, а нет, не все еще зачитал, не все, вот Ванька Станька написал, песня релакс какой-то, но такая музыка хороша фоном для шумной компании. Ты знаешь, для шумной компании, наверное, не соглашусь, потому что она, эта музыка располагает к чему? К сексу? Нет, к сексу она не пойдет, потому что там же слушаешь, начинаешь вдумываться, забываешь, и, понимаешь, он становится непрекращаемым. Нет, это вот именно одному. Ну, хорошо, нет, не одному. С любимой женщиной в обнимку, но без секса. Вот, камин,
Вот, играет «Дети птиц Лоретта». Стакан чачи, большой граненый литровый стакан чачи. И вот все это медленно подтягиваешь. Кальян в правую руку. Так, а жену куда? В левый стакан, в правый кальян. Ну, под правой рукой жена за шею. Вот. А, нет, жена держит кальян, ты держишь жену. Вот так вот. И вот играют «Дети птиц Лоретта». И прям вот оно, да, оно хорошо. Так, «Она не мешает болтать». «Она не мешает болтать». Не надо под такие песни болтать. Вот такие песни хочется слушать именно. Вот, ладно. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас «Метаноя». «Метаноя». Сейчас найду, где Дашка мне кинула же, сопроводиловку уже. Вот, читаю. Сегодня послушаем трек с альбома «Ближе к золоту». Это первая часть «Опус Магнум» от «Метанои», работа над которым велась аж с 2017 года. Неспешно, степ-бай-степ, совмещая процесс с записью и выпуском других альбомов, мы подошли к некоему звуковому итогу. Совершенно не хочется расплываться по древу, рассказывая о причинах, следствиях, нюансах и курьезах. Имеющий уши да услышит, скажу лишь, что получился этакий white-альбум, любовно приправленный группой SAP или Ken. Я не знаю, у меня зрение плохое. Вот, понимайте, как желаете. Вот, короче, «Метаноя», «Ангелы утренних рюмочных». Откуда? Откуда они? Ну, будем надеяться, что из Питера. Вот, поехали, ставим, слушаем. Дашка, привет!

Итак, друзья, 22:19:43 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вот, только что у нас отзвучало метаноя, и Дашка пишет: «Да Питер, Питер, господи, господи, господи, да Питер». Вот, ну потому что, потому что обычно Дашка забывает писать города, а сегодня Дашка забыла все, забыла все. Вот, «Ангелы утренних рюмочных» назывался трек. Что там пишет нам народ? Андрюха пишет: вот это как раз подходит для занятия кексом. Витос пишет: сегодня у бомбы спецподборка, что не трек, то все ниже и ниже прибивает спать. Так, Валюха пишет: мне нравится, Антохе зашло. И, собственно, все. Собственно, все. Ну, Настюха настаивает, что нужен нам не, понимаешь, не человеческое животное в эфир срочно ставить. Вот, Настюх, ну сегодня не ваш день. Сегодня вам не повезло. Вот, поэтому сегодня все как-то по другим трекам. Дальше у нас группа Аз-Арт. Аз-Арт. Оболонский район, Киев. Киев, вот, это уже интересно. Это уже у нас Украина, и написано следующее: «Азарт, как всегда, приветствует всех, в чьих жилах течет рок-н-ролл, дух свободы и совести». Дух свободы и совести. Ну, собственно, все, больше ничего не написали, поэтому ставим, слушаем. А, вот Настя написала: предыдущая песня мне больше понравилась. Ну, я так понял, «Дети птиц» больше понравились, чем «Метаноя». Ну, но у нас еще, знаешь, сколько у нас еще? Раз, два, три. Три трека целых. Ну, вдруг тебе еще что-нибудь понравится. Так что сидим, ждем. Итак, «Азарт», город Киев. Город Киев. «Будь собой» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Вы комментируете. Комментируйте обязательно. Обязательно. Поехали.

0: Итак, друзья, 22:25 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Украина, привет, если слушаете нас. Вот Геннадий написал, наконец-то, а так бы и спал бы до утра в горчичниках внук. Слава, слава Украине. Бочка, бас, колбасит соло. Андрюха пишет, вот и хардкор, пожалуй, музыка для махача, для футбольных фанатов. Юлька, привет, привет тебе, привет тебе, я с тобой поздоровался. Ну, на всякий случай, еще на радио здороваюсь, здравствуй, здравствуй. Так, Антоха пишет, мясо подъехало бодренько. Вадим написал, разбудили нас, молодцы. Алекс написал, веселенькая песенка. Нечеловеческая, Настя что-то царапает. Я что от себя хочу сказать про вот такой трек, он же подразумевает мясо, он же подразумевает, что тебя пинать должна бочка снизу. Ну где это все? Ну оно прям вот хочется его. Вот из Перми. Из Перми Витек написал, бочку просрали, ребята, просрали бочку. Вот, потому что, ну нет, ну нормально, все хорошо, но вот она должна пинать, она прям должна снизу подбивать. Но это звукарь. Это как бы звукарь виноват, ему такое-то микро-минус. Настюха пишет, я в таком жанре люблю музло, где уж хардкорят по полной. Тут мне немного не хватило, чтобы возжелать махать культяпками и хайером трясти. Вот. Тебе, я так подозреваю, тоже бочки не хватило. Вот ритм-секция подвела. Ритм-секция отработала нормально. А вот человек, который сводил ритм-секцию, вот он сволочь, подвел. Бочку промахал. Промахал бочку. А ее там прям очень не хватает. Вот чтобы она пинала прям. И было бы вообще тасно. А так, в принципе, неплохо. В рамках жанра неплохо. Твердая такая хорошая плотная четверочка. Вот. Вот что я хотел сказать. Так, ладно, едем дальше. Едем дальше, потому что комментариев все меньше и меньше. Все меньше и меньше. Так, далее у нас написано «Памяти Михаила Кане». «Памяти Михаила Кане». А исполнители Михаил Кане и Алена Чугунова. «Сон под пятницу» называется трек. Начинаю читать сопроводиловку. Исполнитель бардовских песен и автор музыки Михаил Кане из Санкт-Петербурга. Инженер-физик. Доцент с конца 70-х до начала 90-х руководил ленинградским клубом песни «Восток», многократно выступал с сольными концертами в стране и за рубежом, записал более 20 аудиоальбомов, дипломант Царско-сельской художественной премии, охренеть, такие бывают тоже, лауреат художественной премии «Петрополь», художественный руководитель проекта «Поет Санкт-Петербург». Я ждал, что... ну, это просто, что ли, был список регалий? Зачем? Вот, ладно. Я думал, сейчас вот что-то будет. Ну, ладно. Ставим, слушаем. Итак, Михаил Кане, Алена Чугунова, «Сон под пятницу» называется трек. Ну, я так понимаю, Питер, да? Тут уже как бы к бабке, к Дашке не ходи. Тут к Дашке не ходи, это Питер. Поехали.
1: Попробуем заснуть под

свеча гореньем утомленная, и некий милый человек, и пахнет корка мандаринная, звезда висит старинная, и детство все такое длинное, и наш.

пятницу, под пятницу, под пятницу. Нам дань за тем, чтобы не спрятаться от нашей собственной любви. Нам дань за тем, чтобы не спрятаться от нашей собственной любви.

Итак, друзья, 22.31 на моих зеленых системных, и я вот, ну, за эфиром сказал, что я вот бардовские вещи как бы стал сложнее воспринимать. У меня сейчас в фаворе прям Володя Платвинов, вот они у нас как появились на неформатке, и я прям вот совсем по-другому стал слушать. Нет, оно здорово, оно все классно, но просто, ну, это лично мое, да, вот, ну, мне вот нравится, как Володька делает, да. Вот, и народ вот начал писать, напомнил, Москву слезам не верит всех, да, вот, смотрите, Настюха пишет, Москва слезам не верит, Ванька Встанька пишет, Александра, Александра, манера из Москвы слезам не верит. Ребят, это же вот, вы как, вы не по... это... Москва слезам не верит, тут ни при чем. Это как раз в то время, когда позиционировали тот фильм, да, ну, вроде как он тех годов, как раз вот это все просто процветало. И это были панки того времени, барды. Барды это были панки. Вот сейчас у нас панки есть, да, эмо, готы всякие. Вот приблизительно в то время барды это были вот уровень сегодняшнего Оффспринга, там, Нирваны, да, вот тогда это все было. И как бы фильм вот этот «Москва слезам не верит», он лишь впитал толику, толику от всей этой бардовской культуры. Так, Митяя из Сватов не хватает, пишет Геннадий. Мишанин пишет, пойду костер разводить. Давайте, давайте, ломайте стулья, табуретки, поджигайте прямо в зале. Я сейчас миско замочу, схожу, я к вам приду, как угли нагорят, зовите, я приду с мясом. Так, Юлька пишет, бардовская песня после металлистов сложно воспринимать. Не, наоборот, хорошо, раз так и переключились все, понимаешь, раз, выключились, так, ага, Митяев, дальше Митяев, вот, хорошо. Так, Андрюха пишет, нормуль, в последнее время нравится бардовская песня, особенно под осень. У тебя сейчас под осень уже там, у вас что там, в Челябинске такое суровое лето, что прям осень. Так, что там еще? Бардовский стиль – это как ноты в блатном шансоне. Да, их по-другому никак не споешь, бардовские песни. Так, что там? Грушинский фестиваль. Хорошо, пишет Вадим. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Я по бардовской вот прям совсем никак. Совсем никак. Антоха пишет, вот, напомнила Платвиновых на Арском камне. Неплохо. Вот, видите, у Антохи тоже сразу, вот, как барды пошли, ассоциация к Володе Платвиному. Это хорошо на самом деле. Так, Витос пишет, красота. Олег написал, с первых аккордов шикарно, в лучших традициях старых добрых бардовских песен. Так, и, собственно, все. Комментариев больше нет. Ну, а что тут, в принципе, комментировать-то, да? Я считаю, что бардовская песня — это та песня, в которой музыку слушать надо редко, да, в основном надо слушать текст, слова, потому что, ну, все примерно одинаковое, редко кто прям вот раз и выделился, да, ну вот, сейчас вот если перечислять, наверное, так, чтобы прям, ну вот Митяев, да, у него как-то все-таки более музыка интересно идет, но он, опять же, он не стопроцентный бард, да, он прям вот, он просто композитор, музыкант, вот, а, да и, наверное, все, и взять-то некого, кто еще? Наверное, все они звучат одинаково, более-менее. Вот, ладушки, едем, я просто смотрю, никто не пишет, значит, не матерят меня, значит, нормально, несу пургу, Никитины, ну, может быть, но, опять же, они все равно, они так же играют, они так же играют. Нет, так я же не прошу бардов перечислять, я именно пытаюсь найти, что какой бард звучит нестандартно по-бардовски, вот я к чему, я не к тому, чтобы перечислять бардов, а которые звучат нестандартно. Вот, вот можно взять музыку одного барда, взять слова другого барда, слепить, и все попадет. Вот я вот про это. Я про это. Потому что это как панки играют примерно одно и то же. Вот возьми одну панк-группу, возьми другую, третью, собери их, и Высоцкий не бард. Миш, я тут не соглашусь. Высоцкий это все-таки
Эстрадный исполнитель. Ну, хотя, может быть. Нет, не соглашусь. Вот про Высоцкого не соглашусь, потому что это все-таки не бард. Вот, хотя, не знаю, насколько мое мнение имеет право быть, но мне кажется, что Высоцкий это все-таки эстрадный исполнитель. И он, по-моему, сам себя позиционировал в первую очередь как актер, и вот музыка это было уже Башлачев. Ну, тут вас понесло прям, вот с Галичем, наверное, соглашусь. Башлачев нет. Ну ты что, Вадим? Ты что? Розенбаум соглашусь. Ладно, соглашусь. Хотя, опять же, через N пишется. Нет, хотя, опять же, Розенбаум, он, наверное, все-таки ближе к эстраде. Ну, во-первых, песни ладно. А то сейчас я ахинейно говорю. Я слабо разбираюсь в этом вопросе, честно скажу. Я даже выпендриваться не буду. Я чисто сейчас вот иду на ощущениях, да, вот как когда буйки кончаются, когда створы не видно, идем по вехам. Когда вех не видно, идем по компасу. Вот я приблизительно так вот сейчас в этом вопросе плаваю. Не буду говорить глупостей, чтобы не наговорить глупостей. Вот. Хэтфилд, главный бард. Вот, Олег, ты всех уел. Давайте ехать дальше. Далее у нас группа Inspiral. Inspiral, так, где у меня от них? Вот, Дашка написала. СПБ. Дашка, спасибо. Читаю сопроводиловку. Послушаем песню с расширенного издания сингла «Сестры». Для тех, кто хотел услышать историю целиком, у нас есть все время мира, и мы используем его, чтобы врачевать наши раны, превращать боль в силу, а тьму в свет. Господи, что же вы курите-то? Итак, Inspiral, город Питер, «Все время мира» называется трек. Поехали, ставим, слушаем, вы комментируете, вы обязательно комментируете. Поехали.

Итак, друзья, еще раз здравствуйте всем, кто к нам только что присоединился. Вот с Лерой могу поздороваться. Мы тут с ней за эфиром обсудили, что такое маримба. Вот я сейчас, поправьте меня, если я неправильно назвал название этого инструмента музыкального. Вот только что звучало. По-моему, это маримба называется, но, может быть, я ошибаюсь. Ну, короче, это такой инструмент, там металлические лепесточки, и вот они издают вот такой звук. Вот. Мишаня пишет, ничего не понял, но очень интересно. Юлта пишет, необычно. Правда, я ни слова не поняла. Вот. Так, тут предполагают, что это шарманка. Так, что там? Настюха написала, хорошо. Хорошо. Антоха пишет, эта песня была в прошлой бомбардировке. Антоха, ее не было в прошлой бомбардировке, я бы ее запомнил. Потому что... Кратко, сестра таланта. Это самый короткий трек за всю историю треков от компании Бомба Питер. Вот, минута 53. Это вместе с двумя проигрышами и одним соло на маримбе. Соло на маримбе звучало прям забойно. Дисторшена, правда, переборщили. Вот. Что там, Ванька пишет, кроме маримбы там еще что-то пели. Ну да, что-то пели, но мы ничего не поняли. Геннадий пишет, Ticking Away должно было запеть после вступления. Ну, я думал, там сейчас как мясо рубанут. И я прям вот думал, что прям вот все. Так, раз и меня уели. Что там еще у нас? Настюха пишет, будто бы хор мертвых поет. Мне было огненно. Хорошо. Слушай, тебя прет с мертвых детей? Настя, ты... мало того, что ты девушка-барабанщик, тебя еще прет с мертвых детей. Ты страшный человек. Страшный человек. Так, Лера кинула какую-то ссылку на Яндекс. Ну, ну вот здесь я, наверное, могу нажать. Сейчас я увижу, что это. А, маримба, вот, все, я правильно ее назвал. Я правильно ее назвал. Так, что я потерял мысль. В кои-то веки я потерял мысль. Подобное можно услышать в ковбойском вестерне. На несколько долларов больше. Только у героя были часы, которые музыку также воспроизводят. Но я тебе расскажу, Андрюха, на самом деле, ну, я могу пофилософствовать, конечно. Вот хоть мне Лера и скинул. А давай я сейчас сделаю проще. Я сейчас нажму на ссылку, и тут есть же статья из Википедии целая, да? Родственник ксилофона на маримбе играют. Нет, я про другую. Все, Лера, я про другую говорил фиговину. Про другую фиговину. Ты знаешь, она выглядит как гребешок женский, да? Но она как-то так же вот около этого называется приблизительно. Приблизительно около этого как-то называется. Она не стуковая, не ударный инструмент музыкальный. Она именно вот плинь-плинь, такие как расчесочка, да? И я подозреваю, что она пришла в люди, вот эта вот хрень, про которую я говорю, именно из шарманок и музыкальных шкатулок. Просто люди поняли, что это прикольно, а это же можно играть на сцене, но своими нотами, да, а не вот этим барабаном с палочками. Вот, и решили ее увеличить в размерах и как бы сделать ее инструментом, который можно таскать за себя. Но это я так для себя представляю, да. Да не гусли, оно тоже вот что-то вот около маримбы-то. Точно тут намба заканчивается, вот какая-то вот хрень такая. Гребешок. Гребешок такой, короче. И по нему плюхают. Надо, вот Юльки жалко здесь нету, которая у нас час спик, которая у нас из Минска. Вот она эту штуку точно знает, и она бы прям рассказала бы, про что идет речь. Вот, ладно, отвлеклись, да? Что еще у нас было? Вот Вадим пишет, мало было, а дальше надо было рок вальнуть, инструмент ксилофон. Нет, это не ксилофон. Так, сестры была в одном из эфиров.
Олег, может быть, но я не помню ее, честно тебе скажу. Я тебе честно скажу, вот этот конкретно все время мира Inspiral. Inspiral я помню, что они были у нас. А вот конкретно эту песню я бы запомнил. Во-первых, вот как Настюха сказала, хор мертвых детей. Во-вторых, он очень короткий. Это я точно бы запомнил. И вот эта маримба, которую я не могу вспомнить, как называется инструмент. Вот, я бы тоже запомнил. Поэтому, нет, именно этой песни не было. Так, вот Настюха тоже пишет, надо было дальше рок вальнуть. Мне и так обожгло четко. По красоте, по красоте. Вот что надо девочке-барабанщице, да? Хор мертвых девочек и, понимаешь, сыграть на расческе. Вот, ладно. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас Машка, которая очень переживала, что все мои комментарии за эфиром пойдут в эфир. Маша, а мы будем обсуждать... Мы будем обсуждать твою песню за эфиром, нет? Нет? Так, вот. А, это огрызок той песни. Ну, может быть. Итак, ладно, давайте мы... Маш, ты пока я все это зачитываю, ты мне объясни, почему ты в одних проектах на афишах написано «Мария Ульянова», вот, а конкретно в этом треке все-таки «Мария Соколова», вот это мне расскажи, а я пока буду читать сопроводиловку. Вот. Так, Мария Соколова, автор и исполнитель песен, родом из Санкт-Петербурга, самобытный автор. Ее песни разные по настроению, но даже самых легких из них слушатель найдет свой глубинный смысл. Утонченная питерская лирика в серых тонах, сквозь которые иногда, конечно, проглядывает солнце. Вот так вот мне написала Дашка. Теперь я найду, что мне Машка сама написала. Вот, написала она мне следующее. Вчера вышел сингл, в котором две песни. Одна из них «Моя зима», также называется и сам сингл. Аранжировка Александр Гумбарг. Писали у него на домашней студии, позже делали мастеринг на студии «Носорог Рекордс». Вообще у меня параллельно два разных направления образовалось. Первое — вот этот тандем с Сашей, и второе — это моя группа, называется «Лампа Эдисона». С ней пока совсем мало студийных записей, но мы работаем над этим. Вот. А сейчас она мне написала: родилась я Соколовой, ею и помру. Я понял. То есть Ульянова — это был такой вот неудачный, понимаешь, эксперимент. Неудачный эксперимент. Теперь ты у нас конкретно Соколова и Мария Эдисона. Мария Соколова-Эдисона. Вот так вот. Итак, ставим, слушаем. Мария Соколова, «Моя зима» называется трек. Поехали. Поехали.

Чуете, это мой старый бэкграунд заиграл. Да, и у меня аж слезы потекли. Я под это раньше я вел эфиры, да, это у меня задним планом был гимн СССР на немецком. Вот, ребят, ну классно же, классно. Я прям, я помню, потому что она была у нас в какой-то программе, и она была именно как Мария Ульянова. И вот она мне, Машка, сама написала, что да, была песня «В городе дождей». Я их сравнил. У нас все Машки молодец. У нас все Машки молодец. Потому что у нас вот Маша Канемара из Перми, прям вот очень хорошо, они прям очень друг на друга похожи, и голоса классные, и подача классная, ну вообще здорово. Вот, что народ пишет, Андрюха пишет, вот добавил в плейлист, очень мелодично, красиво звучат гитарки, прям стиль русского рока, молодцы, такого нам сейчас не хватает. Геннадий с берегов Белого моря пишет, редко удачный женский вокал и трек классный. Так, что там еще? Ванька Встанька пишет, может, огрехи звука радио, но мне слышится под хорошим вокалом небольшая шепелявость. Возможно, только у меня так. Слушай, мне кажется, это у тебя колонки шепелявые, потому что у нас, я не помню, у кого-то у нас были картавые колонки, они прям картавили сильно-сильно. Вот, у тебя, возможно, шепелявые просто колонки. Так тоже бывает, ну что сделаешь? Так, Алекс, своя компания, пишет, неплохо. Вадим Манцев пишет, красиво, нам такое нравится, припев не понял смысл. Не надо там ничего понимать, красивая девочка, поет здорово, ходит туда-сюда, не надо ничего понимать, все здорово. Так, Генка пишет, офигенно, Валюха написала, супер. Так, что там еще у нас? Все! Все, больше комментариев нету. Ну, от себя могу сказать, здорово, Маш. Вот прям честно, мне и в тот раз понравилось, и в этот раз понравилось. И я тебе в начале эфира говорил, я эти две песни слушал, но я их слушал на телефоне. Ну, понятно, что там звук вообще ни о чем. Ну, что там в телефоне можно услышать? Вот, а сейчас я на колоночках послушал, я прям кайфанул. Прям хорошо. Хорошо поработали. Молодцы, умнички. Так... Ванька пишет, да-да, у меня колонки, только сижу я сейчас в наушниках. Слушай, ну, значит, у тебя шепелявые наушники, что я могу тебе на это сказать? Так тоже бывает. Шепелявые наушники, причем, попадаются гораздо чаще, чем шепелявые колонки. Правда, картавых наушников не встречал, но все впереди, жизнь же еще не кончилась. Вот, Настюха пишет, я вообще не люблю такую музыку прям совсем, но что-то в этом есть. Вот что значит, когда артист стопроцентно искренне поет. Слушать не буду, но раз уж послушала, зацепила. Так что жирный лайк. Ну вот, видишь, Настюха, это же самое главное, что... Ты знаешь, я всегда... Всем говорю, ну, нету музыки разной по стилям, да, я как бы слушаю все. Есть музыка хорошая и плохая, есть музыка, которая цепляет и не цепляет, и независимо от стилей, ну, у меня еще, видимо, видишь, беда такая, что мне приходится много всего слушать, ну, по роду своей профессии. Вот, понятно, что каким-то там стилям я даю больше предпочтения, но в любом случае есть очень много интересной музыки в разных стилях, в абсолютно разных. Вот, и уж никогда бы я не поверил, что я буду хип-хоп и рэп слушать, но ты знаешь, иной раз даже и эти треки хорошо заходят, и иной раз прям с удовольствием слушаю. Так что никогда не говори никогда. Когда мы на что-то зарекаемся, там наверху кто-то сидит, улыбается и лузгает семечки, и говорит, ага, ага. Вот, поэтому все придет, все будет. Итак, друзья, отзвучало 10 треков от компании «Бомба Питер». Вот. Машка, тебе спасибо. Классная была песня. Грузи. Грузи на сайт обязательно. Я тебе за эфиром сказал. В эфир говорить не буду. Не буду. Вот. Потому что что? Запись эфира появится на сайте Неформатного радио в четверг. В четверг, друзья, напоминаю, не завтра, послезавтра ночью. Послезавтра ночью появится запись эфира, появится голосовалка, ставьте галочки за все треки, которые понравились. Ну и две недельки пободаемся, посмотрим, кого
заберем в постоянную ротацию. Вот, услышимся с вами завтра в рамках программы «Неформатный миксер». Вот, завтра у меня будет другая тара, у меня будет она вот такая вот, и будет пахнуть виноградом. Вот, и, собственно, будет все как обычно, будет весело, хорошо, и будет с кем выпить. Вот, собственно, машу вам всем ручкой на... Нет, давайте я сперва включу хорошую песню, которую я в последнее время заканчиваю эфиры, ну, потому что она охрененная. Вот, когда эта песня закончится, в эфире появится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Со мной услышимся завтра в 21.00 в рамках программы «Неформатный миксер». С радио я ухожу, на стриме я еще с вами повисю, пока допоет Алоэ Каланхоэ. Радиослушатели, пока. Радиозрители, я еще с вами.

близких. Я ведаю, ты побач. Ты глядишь с неба и усмехаешься так, як робила гэта заўсёды. Так ты гляди, як я буду творить свою историю для тебе. Спочивай с миром. На календары.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Rage Against the Machine. Дважды обладательница премии Грэмми. В 97 году и в 2001. В 2019 году включена в зал славы рок-н-ролла. Группа «Ярость против машин». Революционеры в прямом смысле. Берите любой альбом и слушайте. Мы, видишь, против. Правильные ребятки, я так думаю. Они резко против по отношению к внутренней и внешней политике США. Они вот прям декларируют. Америка позиционирует себя как страна свободных. Но свобода номер один, которую мы обладаем с вами, это свобода выполнять подчиненную роль на рабочем месте. Единственный способ избежать начальства работы, это если вы не заботитесь о том, чтобы зарабатывать на жизнь. Что приводит ко второй свободе? Свободе голодать. Вот такие идеи в группе. А мы послушаем «Wake Up».

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Получилось так, то, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

львов, дурочки. Дурочки. И смеются веселять хворые, с настоящим миром связь.

Расскажи о чудесах, об озерах в небесах, ведь дожди — лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

Мир контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень, но исток всего горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя время тикать.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

тишина. Верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад? Все до весны отошло ко сну, ад. Как дождаться утра, дожить? Как отмахнуться от ночи лжи? Как отмотать время назад?

я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну.

веришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: «Золотая коллекция информатного радио».
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. В этой песне я попытался их соединить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага, воин, поехали».

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Дамы и господа, еще один великий голос России. Мистер Трололо, народный артист РСФСР. Эдуард Анатольевич Хиль. Мой современник, ребята, наш современник. Самый популярный мем 2011 года. Сериал «Гриффины» даже замутили серию про нашего народного артиста. Родился Эдуард Анатольевич 4 сентября 1934 года в Смоленске в семье механика Анатолия Васильевича Хиля и Елены Павловны Калугиной. Дед Хиля возглавлял церковный хор. Был репрессирован, другой дед строил Беломорканал. Во время войны вместе с другими детьми эвакуировался за полтора часа до того, как Смоленск был захвачен немцами, и попал в детский дом под Уфой. Мать нашла сына только в 43-м году. Эдуард был в крайней степени дистрофии, не мог ходить. Ну что ж, вылечили, закалили и всему научили. Послушаем «Лесорубы».

1949 году Эдуард поехал в Ленинград к своему дяде поступать в Мухинское училище. Стать художником хотел. Но там надо было учиться аж 7 лет. А у дяди была большая семья, и стеснять своим присутствием он не мог. В итоге Хиль поступил в Ленинградский политехнический техникум. Параллельно он занимался в оперной студии Дворца культуры имени Кирова, работал мастером офсетной печати и учился в вечерней школе музыкального образования. Вот что значит отсутствие гаджетов, интернета и всяких телевизоров. В то время свободного времени у людей было до хрена.

высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта: высота, высота, самая высота.

В 1960 году Эдуард Анатольевич окончил Ленинградскую консерваторию и начал выступать как солист Ленконцерта. А уже в 1963 году вышла его первая пластинка. В 1965 году Хиль с песней «Люди уходят в море» получил четвертую премию на международном конкурсе «Золотой петух» в Бразилии. Там люди знают толк в музыке. А тех, кто говорит, что в Советском Союзе была хреновая эстрада, эстрада была профессиональная, и народ пел все так, как надо. И этому даже в 11-м году свидетельство мистер Трололо дал Гарри всему миру. Это с записью 1976 года. Вот так вот, ребята. Умер Эдуард Анатольевич Хиль от инсульта 4 июня 2012 года. Похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. А теперь одна из моих любимых песен Эдуарда Хиля «Синева».

помоги, синева и дожди, и снега, и озер густые синие, тишина и рассвет, уходя.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

Поверь мне, друг, что этот мир замерз, и в нас, увы, не примет он участие. Виной в том моя душа отчасти, живая часть растерзанной звезды. Мне кажется порой, что я мертвец, из-за чего мертвецки пьян бываю. Хотя, дружок, свою меру знаю, и, отрубаясь, слышу: молодец.

это новый квест, о нем лучше не знать. И тебе, похоже, надоело ждать. Но ты ж...

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали!

чтоб застряла улица. Отстоишь на перекрестке, и дождь зараза хлесткий. Капли с твоего лица ищут покой во сне.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
1: Какао.
0: Песню.
1: Улетела.
0: Нефармат.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: После ухода из Сепультуры Макс Кавалера организовывает свою группу Soulfly. И для записи альбома наприглашал, ну, наверное, всех своих друзей и коллег. И альбом получился охренительным. Там принимали участие музыканты Fear Factory, Fred Desert из Limp Bizkit, Чино Морено из Deftones, Эрик из Surprise Hill. Альбом достиг 79-го места в чате Billboard. Полет души завел Макса в Сибирь, в Омск, к родственникам жены. Там он набрался вдохновения, и второй альбом, выпущенный в 2000 году, достиг 32-го места в Билборде. А в Англии был вообще 11-м. Примитив, с него и послушаем чего-нибудь. А в этом году выйдет уже 12-й альбом Soulfly. Жду с нетерпением.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали. Поехали.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

старик хромоногий сам собою кричит, говорит: не послушал я старого беса, что болотами ведьма живет. Коль увидишь красавицу лес,

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа «Асбест», Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ну что ж, начнем с жести. Есть фэны, которые ездят за своими кумирами по всему миру. Так вот, таким фанатом этого музыканта является старший брат северокорейского диктатора Ким Чен Ына, Ким Чен Чхоль. Я бы, кстати, тоже бы покатался, если бы денег было. Музло, которое играет, и как играет этот человек, просто гениальное. Запишите там меня в его фанаты. Hand to Cry Today, Blind Fate.

Какой-то год. А вот и не угадали. 69-й. А за шестью струнами Эрик Клэптон. А за барабанами еще одна легенда. Джинджер Бейкер. Клэптон вообще единственный человек, включенный трижды в зал славы рок-н-ролла в качестве сольного исполнителя и члена групп Yardbirds и Cream. Их и сейчас и послушаем. Cream, The White Room.

Родился Эрик Патрик Клэптон 30 марта 1945 года в Суре, в Англии. Там тоже все жестко, как у настоящего блюзмена. Отца своего он никогда не видел, а растили его дедушка с бабушкой. Причем он думал, что это его настоящий отец с матерью. А старшая сестра не сестра, правильно, а его мать. Не биография клад. На свой 13-й день рождения Эрик получил гитару и начал усиленно ее теребонькать. Ставил на мафон пленочку и играл, джемовал, саморазвивался. И уже к 18 годам стал участником культовой группы Yardbirds. Эрик Клэптон является вторым после Джимми Хендрикса блюзовым гитаристом в мире. Заметьте, белый в черной музыке. Лайла.